ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей.

На площади праздник народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огня. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, нас.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами, а у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой, мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала сильная.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду.

новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло. Цени

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветствую всех вас у радиоприемников. Сегодня у нас среда, это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Привет, Пашка, привет, Витос, Антоха, здравствуй, Кирюша, приветище. Вот, ну и с теми, кто на стриме, я уже поздоровался. Вот. И что, давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Он написан в эфирной теме во ВКонтакте. Кому удобнее общаться в Ютубе или во ВКонтакте, находите там канал или группу «Неформатное радио». Находите стрим и пишите прямо в комментарии к стриму. Вот, Юрка пообещал мне для бомбардировки. Наконец-то у меня будет для бомбардировки отбивка. Это здорово. Юр, ну ты помнишь, да, как это, главные требования к отбивке? Я за нее должен успеть налить, выпить и закусить. Пока она звучит, я должен все это успеть сделать. Вот. Музяки на стриме погромче добавить надо. Музяки погромче. Ну, давай добавлю музяки вам погромче. Примерно вот так вот. Вот, не, я просто убавлял, потому что у нас там Лимп Бизкит играл. И Тутуп опять начнет банить его, блин. И вот. Так, что, а это значит, скорее всего, половина уже пьяные. А, все, половина уже пьяные. Да нет, ну что ты, не все. Не все, абсолютно все. Какая половина? Уже все в говнище. Вот, Димка Морис, привет. Здравствуй, дорогой. Привет, Воронеж. Привет, Пермь. Привет, Москва. Привет, Питер. Вот, остальные не помню, откуда вы все. Откуда вы все вообще взялись у меня тут? Вот, у нас только Пашка сегодня в говнище. Итак, друзья, ладно, давайте вернемся уже все-таки к программе. Вот пишет, что ему стыдно за вчерашний эфир. Да ладно, Павлентий, мы тебя уже все оправдали. А, вот, Донецк у нас на связи, да? Молодцы. Не, просто у меня, кто в Дискорде, там они подписаны все, кто у меня откуда. Ну, почти все. А в чате, в ВКонтакте, в Ютубе, там я не вижу. У меня просто окошечко такое маленькое. Там выскакивает чисто уже сообщение. Вот, Юрка, 18 секунд. Слушай, ну вот с миксером. Я тебе сейчас скажу, у нас джингл миксера, отбивка миксера у нас. Да, 19 секунд. Ну вот,

За 19 секунд я успеваю налить, выпить, закусить. Вот, и все. И все. Вот, ладно, давайте все-таки уже вернемся же уже к основной части программы, а именно к музыкальной части. Вот, победители прошлой программы у нас Nomady Band. Молодцы, молодцы. Целыми, я вам сейчас скажу, это один из тухлейших голосований за историю миксера. Вот, чтобы победить, им пришлось набрать всего лишь 23 голоса. Вот, но тем не менее, победили, молодцы. Вот, в ништяке не буду ничего брать, потому что, ну, активность была совсем, скажем так, ну, совсем никакая. Вот, победители альтернативной голосовалки. Вот у нас на стриме...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.11 на моих зеленых системных. Ну, вроде починил пульт, вроде бы все заработало. Ну, буду надеяться, что все хорошо. Вадим, привет. Проверил я на радио, я появился, все хорошо. Все хорошо, все на месте. Вот. Саня Гоничев, привет. Привет. Здравствуй, дорогой. Ты мне тут пытался как-то звонить во ВКонтакт. Я видел пропущенный. Это мне делать бесполезно, потому что у меня на звонки он не настроен. Я как бы, ну, специально сделал так, чтобы в него звонить было невозможно. Вот, не обижайся. Со мной можно общаться только у Скайпе и у Дискорде. Вот. Все остальные мессенджеры у меня не работают. Так, ладно, едем, давайте уже будем ехать по программе. Сегодня у нас очередные 8 жертв большого отбора. Сегодня даже будет рэп, кстати, сегодня даже будет хип-хоп. Вот уж чего сам от себя не ожидал, но прям взял, интересная девочка. Вот, и будут треки, в которых я засомневался. Ну и как бы хочется дать им возможность пободаться. Ну и, собственно, давайте будем начинать. Первые у нас сегодня пермяки. Поставил их первыми, потому что у них сейчас гораздо позже, чем у нас. Вот, на случай, если вдруг они захотят послушать и уйти. Я им дам такую возможность, потому что у них сейчас совсем поздно. Это группа «Блюз-собеседник». Сперва я взял другую песню их. Потом оказалось, что это был дубликат трека на сайте. И эту песню, которую я взял, она уже у нас звучала в миксере, уже даже победила и уже даже сидит в ротации. Ну, понятно, что я их все не помню. Вот, но пришлось срочно выбирать другую их песню. Вот, и называется она «Мотылек». Про себя ребята написали, ничего они не написали, они написали про песню. А мотылек — это традиционный символ безумства храбрых. Маленькая бабочка, которая летит на огонь, еще не зная, что она обречена сгореть. Но сам акт воспринимается как проявление свободы действий, несмотря на последствия. А каньон Рио-Гранде, Кортес, Сиу и прочее, плюс жанр фэнтези-блюза, ничто иное, как дань нашему романтическому детству с книжками Майна Рида и фильмами Клинта Иствуда. Вот, ставим, слушаем. Я сейчас, конечно же, брошу ссылочку. Вадим, я не помню, я с тобой поздоровался или нет. Ну, на всякий случай, привет. Стрела Морфея, привет. Привет, ребята. Вчера вас тут потеряли все. Где вы были? Давайте, ставим, слушаем. «Блюз-собеседник», «Мотылек», «Пермь». Поехали. Поехали.

0: Спасибо. Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». Только что у нас отзвучали пермяки, плюс собеседник со своим мотыльком. Вот, Юрка Арцизов пишет: мне мотылек понравился. Леха пишет: вот все видят вершину, но не все ее достигают. Костик написал: красиво. Пашка пишет: блюз, музыка для сна. Так, что там еще? Тарантино, риф. И вот у нас Саня спрашивает: где можно купить все треки с самого начала, в том числе и твои? В том числе. В смысле, ну, наверняка на цифровых витринах все это должно быть. Ну, у кого нету на цифровых витринах, есть на сайте неформатного радио. Все ссылочки я вот в Discord кидаю на треки и кидаю в YouTube. А во ВКонтакте не могу кидать, потому что там ссылки режутся. Вот, поэтому смотрите там. Кого заинтересует группа, или, кстати, музыканты, да, тоже не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Так, что там еще? Прям как из фильмов с Бандерасом перешит наш Димка. Так. Антоха пишет: интересная песня, хороший старт, хорошая песня. Вот Витос пишет: у Димона много хороших песен, рекомендую. Так, Вадим написал: хорошая песняка, в левом ухе слайд, гитарка местами чуть выпирала. Слушай, ну вот я сейчас как бы перед мониторами сижу, у меня все ровненько звучало, как бы неплохо так. Я бы сказал, даже хорошо. Вот, если ухи одеть, то может быть. А вот когда нормально слушаешь с колонками, то ну ничего. Хорошечно. Вот, так, что там еще? Все вроде зачитал. Вроде все зачитал. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее вот как раз то, про что я говорил. Как неудивительно, но сегодня у нас в программе будет даже хип-хоп. Вот, это группа Квами, они у нас из Казахстана, это Астана. И прям мне захотелось его взять в программу, потому что уж очень, ну, вкусненько так. Я бы не сказал, что прям там что-то экстраординарное, но звучит вкусненько. Итак, группа Квами, трек называется «Грим», Астана. Про себя, к сожалению, ничего не написали, ребята. Ставим, слушаем. Ну, кого от хип-хопа тошнит, ну, выйдите, покурите пока, что ли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, вот же отзвучали к вами, и вот я еще раз говорю, мне понравилось, причем это, наверное, не столько хип-хоп, сколько R&B. Даже, наверное, это ближе к тому, чтобы назвать это R&B. Они почему-то разместили себя в разделе рэп-хип-хоп. Ну, мне кажется, это прям вполне себе неплохо звучало бы даже и на основном канале Неформатки. Ну, по крайней мере, мне понравилось. И голос классный, и девчонка поет хорошо. И не банально сделано. Не банально. Так, вот, давайте буду читать комментарии. Вот Леха пишет: между прочим, современный хип-хоп куда более требовательный к исполнению. Ребята молодцы, это не трэш писать. Вот, Дениска пишет: я не сказал бы, что это хип-хоп, но голос я и свой отдам, хорошо сделано. Так, что там еще у нас? Пашка пишет: попсятинка. Ну, конечно, попсятинка. Но это точно не панк. Так, что там у нас? Вадим пишет: нормальная песня и голос девчонки хорош. Так, Витос написал: все в рамках стиля, хотя я не люблю такое, но неплохо. Антохе вот не понравился укуренный вокал. Димке, наоборот, нравится. Перепутал я, да. Пишет, это больше поп-музыка, коих сейчас полным-полно. Слушай, но как тебе сказать, попсятины тоже ее много. И на сайте Неформатки ее много, но вот как бы я бы простую попсятину, наверное, все-таки не взял бы. А тут мне прям захотелось вам песенку показать, потому что, ну, неплохо. Не однотипно. И голос хороший, и сделано здорово. И, ну, короче, мне понравилось, не знаю. Понятно, что на вкус и цвет все сосиски разные, но, по крайней мере, мне понравились, и я могу их взять в программу. И я воспользовался своей мощью и взял их в программу. Вот, к сожалению, ребят почему-то нет у нас ни в одном из чатов. Что-то они не пишут, то ли в Астане совсем поздняя ночь, то ли они так и не увидели, что они сегодня в эфире. Ну да ладно, ну да бог с ними. Далее у нас наши пятигорские друзья. Янис, я не знаю, как я так умудрился этот трек пропустить мимо. Он длинный, я сразу предупреждаю, он длинный. Это группа «Агенда». Я видел этот клип, и, видимо, когда я посмотрел клип, у меня, видимо, что-то в голове отложилось, и я решил, ну, раз посмотрел, значит, и в программу брал. Вот, но как-то так получилось, что он не был у нас, я просто дошел до этого трека. Наконец-то я добрался до него в рамках большого отбора, и с удовольствием взял в программу, потому что оказалось, что не был он у нас в миксере. Как ни странно. Вот, собственно, ставим, слушаем «Город Пятигорск», группа «Агента», «Нет смерти». Очень люблю эту группу, очень мне нравится, что они делают. Собственно, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Только что отыграла у нас группа «Агенда». Ссылочку на трек кинул в Дискорд обязательно, в Ютуб кинул. Кто еще не слышал «Агенду», советую перейти. И там еще очень много треков от «Агенды» присутствует. И я вам могу сказать, что лично для меня попадание группы, да, процентов на 95, это редко такое случается. Обычно там мне нравится 1-2 песни с альбома. А тут вот, практически все, что я не загрузил на сайт «Неформатки», я с удовольствием слушаю. И очень много треков у нас уже в ротации от «Агенды». Но вот этот трек, скажем так, вот, который сейчас отзвучал, он более, наверное, не свойственен группе, да. Все остальные, они такие жесткие, ритмичные и очень хорошо заходят. Очень хорошо заходят. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Денис Кот пишет: трек класс, даже успел в душ сходить и чай заварить. Вот. Так, что там еще? Как композитор, скажу честно, пишет Леха. Эта тема к мюзиклу хороша, как трек долго. Так, что там еще у нас? Думал, помру во время эфира, придется раньше. Ты уже в эфире, так что помрешь обязательно во время эфира. Юрка пишет: атмосферная песня, звучит хорошо, порадовала. Костик пишет: нереально здорово. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Песня пошла четко, зачем такое интро? Такая вот задумка. Так, Антоха пишет: неплохо, а если сократить вступление, то будет еще лучше. А зачем? Зачем? Оно же настраивает на определенный лад. То есть, подводит к определенному состоянию. И когда ты уже достигаешь этого состояния, то начинаются слова. Вот, Витос пишет: с наслаждением слушаю, хорошая песня. Валюха пишет: вдохновила песня. Привет, Валюха. Привет. Вот, собственно, все. Больше комментариев нету. Жалко, что Яниса здесь нет. Хотел с ним поздороваться. Ладно, значит, послушаешь Янис в записи, собственно, чего я еще могу сказать. Вот, ладно, едем дальше. Далее город Чапаевск у нас. Я, насколько помню, это у нас что-то или Саратовская, или Самарская область. По-моему, что-то это ближе к Самаре. Вот, сейчас не могу найти, где он у меня. Вот же он, наш Саня Клементьев. Совсем он у нас не рокер, но такие треки у него достаточно интересные получаются. И давно он у нас был загружен, но почему-то как-то я опять мимо него прошел, не знаю почему. Вот, поэтому спешу исправиться. И, собственно, ставим, слушаем. Итак, Александр Клементьев, город Чапаевск, градус 180 называется трек. Ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Поехали.

все нормально, но спокойствия нету. Мысли все в разноброд, и на сердце тоска. Виноват, может, август.

0: окнами дождь потихоньку смолкает. Я почти дописал этот крайний куплет. Говорят, песня строить и жить помогает. Только это не песня, а так полный бред.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системных. Вот Леха пишет: наконец-то я размер услышал. Хоть и 4 четверти, но. Вот, правдивая история. Могу помочь с 3 четвертями. Слушай, да тут дело не в том, чтобы помочь. Я прекрасно играю любой размер. Тут дело не в этом. Я не могу конструктивно связать две очень разные по стилистике. У меня есть такая, хобби, не хобби. Люблю я поженить неженимое, да, впихнуть невпихуемое. И вот я сейчас уже, наверное, месяца полтора бьюсь. Есть одна очень известная вещь. Я ее хочу поженить. У меня, причем, я и слова уже написал, и все это дело собрал. Вот не могу никак именно конструктив придумать, как все это лучше, чтобы звучало. Вот, ладно. Вернемся все-таки к Саше Клементьеву. Город Чапаевск. Так, что там у нас? Что там? Костик пишет: в целом очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Юпитер напоминает что-то. Что-то да напоминает. Игорь пишет: гитарка раскидана классно по каналам. Клево. Так, что там еще у нас? Антоха пишет: мне зашло. Петруха, привет. Петруха, привет, пишет: лучше поздно, чем никогда. Всем здрасте, здравствуй, дорогой. И почему-то я Саню тоже в чате не вижу. Вот я думал, хоть Сашка туда нарисуется сегодня у нас, Клементьев, но тоже, видимо, что-то он решил не заходить. Ну ладно, ладно, Санек, значит, увидимся в комментариях. Вот, далее у нас следующий трек, наверное, он все-таки для Павла Павлова. Для нашего питерского пьющего панка. Для сильно пьющего питерского панка. Группа «Антонимы». Сейчас я их найду, где же они. Так, «Агента» у нас отыграла. Клементьев у нас отыграл. К вами у нас отыграли. Так. Вот же они. «Антонимы». Город Москва. Дислокация — город Москва. Про себя ребята написали следующее. Панк-рок группа «Антонимы» образовалась в конце 2014 года. Данное название было выбрано не случайно, ведь «Антонимы» — это слова, противоположные по смыслу, а это и есть основное в рок-музыке. Некое вербальное противопоставление существующей действительности. Идеология нашей группы является антономической таким словам, как коррупция, безразличие, эгоизм, лицемерие, лень и так далее. Вот, собственно, это я, насколько понял, альбом «Зомбоящик» у ребят. И песня оттуда. Называется она «СКА». Собственно, ставим, слушаем и поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучали антонимы. Москва, СКА назывался трек. Вот, что тут нам народ пишет? Сделай погромче, я же тут слушаю. Так, Игорян пишет: за панков лайкозавры. Так, что там? Огонь пляшу, старый добрый рочек. Старый добрый рочек. Лех написал: звуки, крик, протест, да здравствует полный манифест. Так, Саня написал: полная фе. Фе это что? Фе это где? Фе это как? Расскажи, объясни. Вот, антонимы у нас висят на YouTube-канале. Привет, ребята, пишут: 11 апреля в 19:00 онлайн-концерт Киберснейк ТВ. 17 апреля Москва, Триггер-бар, Нагатинская, Варшавская, 45. Что там, Москва, бар, город. Ребят, вы давайте, знаете как, ну, я это все, конечно, молодцы, что пишете. Во-первых, продублируйте еще вот конкретно эту информацию в эфирную тему во ВКонтакте, чтобы она там на виду лежала. И перед самими концертами еще появитесь, напомните, я, конечно же, про вас расскажу. Вот. Так, что там у нас? В Дискорде написана бодренькая песенка, пишет Антоха. Валюха написала: веселенько звучит. Петруха, я тебя хочу поздравить с днем рождения твоей жены. Я только сейчас увидел, что у тебя у жены днюха. Пожелаю я ей только одного: терпения много-много, потому что быть женой музыканта — это очень сложно. Я это знаю прекрасно. Вот, поэтому, ну и здоровье, конечно, чтобы вы, балбесы, у нее не болели, и сама она, чтобы не болела. А все остальное, ну, воруйте. Вот, так. Собственно, все. Все комментарии вроде как зачитал. Вот Пашка пишет: не СКА, это вообще рачок с духовыми. Рачок с духовыми, ну, может быть. Для меня все, что звучит как панк, но с дудками, это все СКА. Ну, по крайней мере, для меня. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Изумрудный город». И видел я у них сегодня пост во ВКонтакте, что они прям очень, очень неожиданно для них. Мы вроде, говорит, как и не заявлялись никуда, а вот мы попали в программу. Ребят, ну, как бы трек загружен на сайт неформатного радио. Вот, значит, априори вы заявлялись. Вы заявлялись. Вот, и я очень долго думал... Очень долго думал, какой трек взять, потому что вот все, что я слушал, оно было такое вот очень узко направленное, наверное, не для широкой публики. Вот, а взять чего-нибудь хотелось в программу, потому что, ну, достаточно интересно звучат. Есть некоторые шершавости, прям вот, ну, вы сейчас сами все услышите, не без шероховатостей, конечно, есть... За что малеха пожурить. Но тем не менее, ребята интересные. Мне захотелось хоть что-нибудь у них выбрать. И вот выбрал я один трек. «Время и стекло» называется он. Хотя его можно еще и трансформировать как «Время и стекло». Вот, конец времени. Конец времени. Про себя ребята пишут следующее: яркая составляющая песен «Изумрудного города», великолепный женский вокал в сочетании со звуками скрипки и соло-гитары. Жанр группы включает в себя элементы множества стилей. Благодаря такой разноплавности творчество коллектива способно заинтересовать как любителей тяжелой музыки, так и приверженцев более легких стилей. Ну, в общем-то, смотрите, что у них получилось. Я включаю, ссылочки сейчас, конечно же, все брошу. Вот, вы, конечно же, комментируйте, а я, конечно же, буду делать вам музыку. Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, смотрите, что я вам... Ну как, я сейчас буду, конечно же, читать. Все очень раздробилось. Ну и как я говорил, да, то есть, ну, конечно же, не без косяков, но тем не менее. Так, ну давайте буду читать комментарии. Так, вот Дениска пишет: вокал хороший, сильный, но вот просто не лег на ухо. Бывает и так. Костик пишет: мне кажется, что вокал не для этой музыки. Вот. Но это, знаешь как, это о грехе сведения я называю. То есть вот недоведенная дума. Вот это вот как раз я говорил перед тем, как включил, про вот эти вот шероховатости, недоделки некоторые. Их бы, конечно, бы исправить было бы нужно было бы. Так, Пашка пишет: тут качество, а там шняга, а-ля рок-опера. Под депресняк самое оно. Игорян пишет: отлично выбранная вещь, и музыка, и вокал отлично дружат, рок это. Так, Леха вот пишет: неубедительно, лишь только потому, что наиграно. Кто-то у вас в команде на музыку акцент ставит. Вот. Витек пишет: трек хороший, но мне как-то не хватило целостности, что ли, как-то он не собран. Саня Гоничев пишет: я ее хочу с собой, значит, видеть вот этот диапазон, то есть собран. Вот этот диапазон, то есть вот ему понравилось очень.

Антоха написал: неплохо, чем-то напомнило «Север». Витос наш пермяк пишет: ну ничего так интересно, немного навязчивая скрипка, чем-то «Стрелу Морфея» напомнили. Вокал. Петруха пишет: песня хорошая, но мне кажется, что не все в миксе, свести бы лучше. Вот, то есть, в принципе, по большому счету, ни у одного у меня сложилось впечатление, что у трека есть шероховатости, но на самом деле трек достойный, голосина шикарный. Как бы вот мне кажется, что ребятам надо бы поработать вот со звуком, довести до ума, и мне будет кажется, будет красотища прям. Прям будет красотища. Вот. Ну, собственно, если бы мне не понравилось, я бы и в программу бы не взял, да? Ну, по крайней мере, вот я даю шанс ребятам пободаться. Завтра будет голосовалка, и целую неделю будем голосить. Так что шанс у них есть. Едем дальше. Вот, смотрите, следующий трек, он прям вот, я его переслушал раза два. Я его раза два переслушал. То есть я слышу, что работа сделана прям колоссальная. Что ребята старались. И по качеству, в принципе-то, даже и хорошо. Ссылочка, Саш, ссылочка в Дискорде и в Ютубе, смотри, я в Ютуб кидал. Ну-ка, кинул я. Сейчас, подожди, я тут тыкну. Да, вот, в Ютубе на стриме есть ссылочка. Во ВКонтакте я не могу кидать ссылки, потому что он срезает их. Там бот, он вырезает ссылки, то есть бесполезно. Что я начал-то? А, вот, начал рассказывать. И вот я их слушал, и я понимаю, мне прям вот хочется... Я понимаю, что ребята старались, что очень душевно все сделано. Вот что-то вот меня не устроило, но я не могу понять, что... Вот, это вот как раз трек, в котором я засомневался при большом разборе, поэтому я думаю, давайте я его возьму в программу. Во-первых, все вместе послушаем, обсудим, и может вы меня направите, и я пойму, в чем я засомневался. Ну и опять же дам шанс ребятам пободаться за ротацию в голосовалке. Собственно, что я, сколько можно говорить, давайте слушать. Итак, Подгайный Федор, Трофимов Александр. «Жизнь прекрасна» называется трек. Дислокация указана «Родина». Я не знаю, где это. Город это, село, что это? Что это есть? Вот написано «Родину». Поэтому, собственно, поехали. Итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас сброшу. Ну, а вы комментируйте. Давайте будем вместе принимать какое-то решение.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. И вот как раз сейчас прозвучал трек. Я до него добрался в большом отборе. И как-то я засомневался. Я не могу понять, чего мне не хватает. То есть, вот как бы расскажу свои ощущения. Да, он... Обычно вот такого рода треки, они страдают пафосом, да? В этом треке пафоса нету, то есть все очень здорово. Смысловая составляющая хорошая. Сделано вроде все неплохо, звук вроде весь на месте. Ребята поют, стараются, тоже хорошо. Вот я не могу понять, чего мне не хватает. Вот как есть такая вот... крючочка нету, меня не знаю, что не зацепило. Вот. Дород что пишет? Вот Антоха пишет: неплохо. Петруха написал: мне легкости не хватает в вокале. Вот, можно сказать, что искренности. Ну вот по искренности тоже, слушай, ну вот я сейчас слушал, я им верил, поэтому я как бы и запарился, да, потому что я им верю, что они поют, ну, они знают, что поют, да. Так, Горян пишет: смесь машины с самоцветами. Так, Витос, вот, который наш боевой хомяк, пишет: мне не хватило вокала. Вот, вокала не хватило. И Горяну вокал землян, кажется. Дениска вот написал: сделано хорошо, не зацепило. Бывают такие треки, просто вот все хорошо, но не зацепило. Вот, Костик пишет: они под фанеру ли, они поют. У меня такое чувство, хотя я могу ошибаться. Как понять под фанеру? Костик, ты чё? Это запись. Моб твою ять. Ну, конечно, это полный плюс. Или ты думаешь, они стоят у меня тут за спиной и играют, и поют? Ну, нет, конечно, это и есть фанера, собственно. Вот. Музыка какая-то неживая. Поют как в туалете. Вот. Нет Джима Моррисона. Тогда нету Джима Моррисона. Вот, ну не знаю. Не знаю, я вот честно. Ну ладно, как бы вот у ребят есть шанс пободаться в голосовалке. И посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Как бы я пока в сомнениях. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас ребята, которые называются Садира. Это, насколько я помню, город Москва. Да, Москва. И вот сегодня у нас этнофолка подкатила. Подкатила этнофолка. Про себя ребята ничего не написали, поэтому просто ставлю музыку. Садира, город Москва, «Печаль моя» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных нарисовался у нас тут Дмитрий Фиронов, который, приветище, ты прям под самый конец решил заглянуть в гости. Леха вот пишет, с таким темпом все честные перестанут в гости заходить. Я не понял, ты про что. Леха, я не понял, ты про что. Так, вот Дениска пишет, нет развития музыкальной раскадровки, однополо как-то идет. Ты знаешь, есть, там все это есть, все это в треке присутствует, но оно настолько задавлено звукорежиссером, вот мне кажется, что конкретно с этим треком им бы неплохо бы, если они его еще в пластик никуда не запечатали, поработать, потому что там есть такие интересные моменты. То есть, ну, у меня достаточно четко, хорошо все настроено сейчас по звуку, и он у меня не летает, как было, когда только переехал в эту студию. Сейчас у меня все чики-пуки, я хорошо все слышу. Я все хорошо слышу, и я понимаю, что там звучит. И я, в принципе, представляю, как оно должно звучать. И вот, учитывая то, что я понимаю, как оно должно звучать, я могу сказать, что, ну, не домудрил. Не домудрил звукорежиссер. Мне кажется, надо переделать вот этот трек, потому что достаточно интересный голос, достаточно неплохая аранжировка сама музыкальная. Но настолько все это неполноценно слеплено в кучу, что и голос давит, он как-то очень резко выпирает. И вот все вот эти ништячки, там же, знаешь как, там щеточками барабанщик играет, все по-живому. Там такие вот есть вот инструментики, но их не слышно. Они настолько все провалились под голос. То есть вот мне кажется, надо его переделать. Вот, Антоха написал, вах, какой песня. Витос пишет, вот, ну, какой-то недофолк, больше похоже на песню под арфу. Иринка вот пишет, спасибо за внимание и критику, Ирин. Ну, вот как бы, как есть, так и говорю. Вот, ну, не просто для того, чтобы обидеть, а вот, ну мне понравилось, но надо поработать. Потому что здорово, но надо. Надо доделать, чтобы вот эта вся красота, она вышла наружу. Потому что, ну, вот как бы, когда ухо натренировано, ты еще можешь как-то в голове пофантазировать и придумать, что вот так вот оно должно звучать, да? А у кого ухо не натренировано, они прям вот, видишь, пишут злобные комментарии. Так, ладно, что там нам еще люди пишут? Дениска вот написал, думал, ждал, сейчас развитие пойдет, а не уныловато, уныловато. Так, Натаха вот написала, грустненько, как-то можно было развить получше. Так, что там еще? Что там еще у нас написано? Вот, Витос написал, у нас тут песня попала в подкаст «Уральской ночи музыки». Там супергуру по 10-секундному фрагменту судят, что музыканты делают. Эй, ну, звезды, видимо. Так, что там еще у нас? Вот Дениска пишет, я что слышал, так и написал. Иринка, кидай, конечно, новых песен. Давно от вас ничего, кстати, не было. Что-то вы как-то все в свое время появились на неформатке. Были активно, потом раз и посливались все куда-то. Вот. Новых песен хочу новых песен. Но смотрите, предупреждаю сразу, у меня сейчас весь апрель у нас будет заняты эфиры фестивалем Revolution. Соответственно, ну плюс я попутно еще и большой разбор идет. Вот видишь, и до вашего трека добрался. И до новых треков я, наверное, доберусь не раньше середины мая. Вот, ну, чтобы что-то брать в эфир. Но музыкантов я уже тихо ненавижу всех. Потому что я уже их всех тихо, я уже их громко ненавижу на самом деле, но а что делать? Что делать? Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра, ближе к ночи, в четверг появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Также присутствует альтернативная голосовалка. Ссылочка на нее есть у нас в эфирном в чате, как она, в теме в эфирной. Также будет эта ссылочка привязана к записи эфира. Она ни в коей мере не влияет на основную голосовалку, но есть люди, которые покупают себе голоса на честной голосовалке, и потом мы их за это баним. Вот, поэтому, если кому-то хочется потратить деньги, лучше тратить их туда. И все потраченные вами деньги мы зачислим на баланс музыкантам, причем умножим это на 2. Вот, и у них будет возможность их тратить в свое развитие. Вот, собственно, все рассказал, все показал, все послушали. Услышимся с вами теперь ровно через неделю. Еще один у нас эфир будет как раз с музыкантами неформатки, а потом у нас начнется у нас уже революшн, начнется у нас уже битва, все будут кричать, что Зухер продажная скотина, что все меня тут купили, бабла мне занесли, короче, будет весело, опять будут поливать меня грязью, ну да ладно, ну да и бог с ними, ну что, все. Отключаюсь. Всем пока, ребятушки. Машу вам лапкой. Услышимся через неделю. Я отключаюсь и там, и там. Сегодня задерживаться не буду. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря, Марк Болан и Стив Перегрин Тук, организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Стар снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 77-м году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 80-м году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. «Слайдер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа Айластеры, город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет, форма.

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

И школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любители бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей,

закончим это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья,
1: здравствуйте, дорогие. Как давно уже не звучала эта заставка в эфире неформатного радио. Вот, итак, после длительного перерыва, сколько у нас, полгода не было, да, практически?
2: Конечно. Да, практически, да.
1: Вот, через полгода, наконец-то, проснулись два незабвенных придурка неформатного радио. Вот, и мы готовы продолжать в том же духе, что и раньше. Итак, с вами программа 5 плюс 1.
2: Да-да-да, наконец-то это можно сказать. Но я сразу оправдаюсь и за себя, и за Зухера. Мы все это время не сидели сложа руки там, да, не пердели на печи, грубо говоря. Захар тут развил бурную активную деятельность концертную, выступает постоянно. У меня тоже как бы все нормально, все хорошо. Концертами похвастаться не могу, могу похвастаться тем, что начал наконец-то нормальной студии, нормально студийно записываться и нашел себе нормальную работу. Вот. Так что, в принципе, надеюсь, теперь нарисуемся, хрен наш сотрешь, и теперь будут 5 плюс 1, как всегда, как и до этого, постоянно, каждую неделю.
1: Ну и, как всегда, наверное, расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. А во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, не забывайте на него подписываться. Тема заведена сегодняшняя, называется она у нас 9 декабря, а сегодня 9 декабря. Вот, и общаемся в комментариях к теме. Вот, вижу, уже присоединился к нам Калюня, Мишаня, здравствуйте, друзья, здравствуйте, ребятушки. Вот, ну что, наверное, начнем мы, обычно мы начинали с котов в мешке, но сегодня выяснилось, что у нас два наших больших друга. Во-первых, Андрюха Куприянов из Красноярска празднует сегодня днюху, это группа «Озоновый слой», и наш земляк Юрка, Юрка, группа «Юрок», тоже он сегодня и именинничает. Поэтому, наверное, мы вместо... Ну, во-первых, конечно же, поздравим, ребят. Наверняка вы нас сейчас не слушаете, наверняка вы бухаете. Но завтра послушайте запись. Поздравляю вас вот прям от чистого сердца с днюхой. Желаю вам никогда не страдать творческой импотенцией, чтобы все у вас было запиписично, чтобы музыка перла, чтобы слова шли, чтобы все у вас было хорошо, здоровья вам и вашим близким. Вот, коняшка, будешь поздравлять?
2: Да, безусловно, я поздравляю ребят, побольше хороших песен. Вы большие молодцы, ваши песни давно уже полюбились слушателям неформатного радио. И я надеюсь, что все самые главные, самые лучшие, самые хорошие хиты у вас еще впереди, они еще не написаны. Вот. Ну и, соответственно, перед тем, как позвучат песни наших юбиляров в качестве подарка от неформатного радио, да, еще раз их в эфир поставим, хочу сказать немного про сюрпризы. Учитывая то, что нас не было очень долгое время в эфирах, соответственно, сегодня программа у нас будет необычная. У нас сегодня все песни, но я люблю говорить фразу «За этот город мне не стыдно, никогда стыдно не бывает». Так вот, у нас сегодня все песни от музыкантов из Питера, от музыкантов, которые почти все являются нашими давними друзьями, и, соответственно, сегодня наших слушателей, не только питерцев, да, но и всех по всей нашей стране и по другим странам, кто нас сейчас слушает, ждут, я так считаю, что очень хорошие полтора часа. Итак, еще раз поздравляю юбиляров с их днюхами. Сейчас прозвучат две песни, я так понимаю, нон-стопом, да?
1: Нон-стопчиком, да, конечно, чтобы нам не отрываться от эфира, потому что я вам открою маленькую тайну. Сегодня «Зенит» играет в 22:45, а это же тоже Питер. И вот чтобы нам питерцев не отвлекать от игры своей команды, мы, конечно же, сделаем так, чтобы...
2: До этого времени уложиться.
1: Да, уложиться, чтобы Питер успел и там, и здесь. Вот, нон-стопом юбиляры, поехали, ставим, слушаем. И буквально мы через, сколько тут у нас, через 8 минуточек нарисуемся и продолжим уже как положено. Поехали.

Как жаль, что кончилась любовь и разгулялись морозы.

дают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

кончилась любовь. Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: А итак, друзья, 21:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, а наш Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно пользоваться ВКонтактом, находите там эфирный чат Зухера. А тема создана, общаемся в комментариях. Вот, выговорил я говорилку. Только что у нас отзвучали наши друзья, музыканты из Красноярска и из Тулы, Юра Ткачев и Андрюха Куприянов. Еще раз их поздравляю. Вот, и я вот смотрю, появились комменты. Ребятушки, эти треки были вне конкурса, как бы, ну вот мы их поздравили. Хочу поприветствовать, сразу вот у нас появился тут Игорек. Здорово, дружище. Димка наш давнишний друг. Инна вот нарисовалась, спрашивает, это ли не формат. Вот дальше пойдет конкурс. Дальше будет отдуваться коняшка за треки. Вот, Леночкин больной там чихает, носом шмыгает. Выздоравливай, солнце. Из другого мессенджера вроде со всеми поздоровался. Если кого-то пропустил, не обижайтесь, ради бога. Всех увижу, со всеми поздороваюсь. Ну что, коняшка, отдаю тебе бразды правления. Давай еще раз расскажем, что такое 5+1 для тех, кто не знает. Потому что вот я вижу, у нас новые люди появились. И... наверное, двинемся.
1: Ну да. Ну что, ты рассказывать будешь или я?
0: Да давай уже ты. Я как бы по сценарию говно, а ты у нас хороший. Вот, поэтому я не могу рассказывать, я могу только обсирать.
1: Ладно, хорошо, приступаю. Итак, друзья, для тех, кто либо не знает, либо для тех, кто забыл, учитывая то, что программы не было уже почти полгода, сразу расскажу. В этой программе я ставлю, подбираю сам лично треки, да, и ставлю их в эфир, ну, опираясь на свои личные симпатии и приоритеты, да, то есть нравится, не нравится, хорошо, плохо, от чего отталкиваюсь? Вокал, музыка, текст, ну и, само собой, самобытность, интересность, да, я считаю, что много у нас в стране, очень много талантливых самобытных музыкантов, которым просто нужно дать дорогу. И, соответственно, вторая причина вот именно сегодняшней подборки материалов, да, музыкального и участников групп, то, что я за больше чем за два года ни разу мне не было стыдно за музыкантов из Питера, которые попадали к нам в программу. То есть я считаю и буду считать, что Питер — это город самобытный очень, да, он не похож на другие города в плане музыкальной жизни. И если группа из Питера, если она звучит в эфире неформатного радио, априори мне за нее не стыдно. Вот сегодня у нас в основной массе своей звучат коллективы питерские, да, которые... уже давно являются нашими друзьями, уже давно играют свои песни на неформатном радио в прямой ротации, да. Ну, есть несколько групп, которые пока что не звучали, но, надеюсь, будут постоянно звучать. И, значит, каким образом вообще попадают песни у нас в прямую ротацию? Тоже об этом хочу немного рассказать. После эфира на следующий день на сайте неформатного радио появляется голосовалка. Можно туда заходить и на протяжении недели голосовать за понравившиеся вам треки. Если вам понравилась не одна песня, а сразу 5, ставите 5 галочек. Понравилось 8, ставьте 8 галочек. В итоге, какая песня больше голосов наберет, та и прямиком попадает в прямую ротацию неформатного радио и будет постоянно на наших волнах звучать. Если же и мне, и Захару, и вам, дорогие радиослушатели, по ходу эфира понравится какой-то трек, мы имеем право этот трек без голосовалки сразу же пропустить в прямую ротацию. Тоже у нас право такое есть.
0: В качестве ништяка такого.
1: Да, в качестве ништяка. Вот, и я думаю, по крайней мере на это надеюсь, что сегодня такой трек обязательно будет, а может быть даже и не один. Поскольку, еще раз повторюсь, во-первых, это Питер, город, который очень люблю, и город, который славится своими интересными музыкантами, да. И во-вторых, это, ну, уже априори гарантия качества, то, что в основном группы, которые уже звучали на неформатном радио и звучат по
0: сей день. Не знаю, коняшка, я вот половину из этого списка поругивал, я помню. И так нехеровенько поругивал. Так что давай послушаем, посмотрим все-таки, что в итоге у нас получится.
1: Вот, ну и начнем, наверное, пожалуй, с первой группы, да, которая у нас обозначена в списке. Это группа «Фомина неделя». Группа, которая нравится и мне, нравится и Захару. И песня данной группы, которая называется «Последняя минута», она звучит на неформатном радио, дай бог памяти, ну, не меньше, чем 2 года уже в прямой ротации. И группа хороша тем, что у нее очень качественная, очень интересная лирика, очень индивидуальный почерк. И, ну, соответственно, Группа доставляет удовольствие от прослушивания. Вот, кстати, действительно, свой индивидуальный питерский почерк она имеет, как бы, да, и этим она мне нравится. Вот, песня, которая сегодня отобрана для эфира, она немного нестандартная. Песня написана не самими музыкантами. Это, если мне память не изменяет, стихи Демьяна Бедного. Песня родом с начала, грубо говоря, 20-х годов прошлого века. Называется она «Ванек». И, ну, ребята ее сделали, конечно, вкусно, интересно и грамотно. Ну, послушаем, не стесняемся писать комментарии в эфирный чат Зухера, нравится, не нравится. И напомню еще раз, что начиная вот с этой группы, с «Фоминой недели», уже песни пошли в зачет. То есть завтра в голосовалке все песни, которые сейчас будут звучать, они появятся.
0: Ну, поехали.

0: Ну, коняшка, а на чем был основан твой выбор? Вот я не понимаю. Если вот та песня Фоминой недели, которая крутится в ротации, она прям хороша, то это получается исполнение народной песни, или, ну, может, она не народная.
1: Ну, слова Демьяна Бедного.
0: Вот, как бы я не вижу ценности этой песни.
1: Почему?
0: То же самое может сделать там, я не знаю, мой сосед Вася с гармошкой записать. Ну, как бы мне не совсем понятен выбор. То есть я не против группы, спета неплохо, сделано неплохо, как бы все ровно, но группу-то эта песня не показывает.
1: Ай, Захар, я постараюсь объяснить, чем был мотивирован данный выбор.
0: Вот смотри, народ пишет, вот Калюни пишет, не только у меня ступор. Вот, Димка пишет, не похоже на неформатный стиль. Вот, а Игорян, вот это, кстати, панк, который говорит, вау, комсомольцы, да, мы комсомольцы такие, невъебенные. Мы невъебенные.
1: Конкретное подтверждение того, что мы комсомольцы.
0: Да, тебе, кстати, да, из комсомольской молодости тебе песня от угрюмых, убогих админов. Вот, песня наша в корень под самогонище. Ну, может быть, ну, как бы под самогонище ее включи дома в плеере и бухай. Ну, как
1: Захар,
0: бы я не понимаю твоего выбора.
1: Давай оправдаюсь, да, постараюсь, по крайней мере, оправдаться за свой выбор. Здесь очень, как бы, ну, простая и банальная причина. Дело в том, что у группы «Фомина неделя» не так много свежих треков. И я вот когда полазил по их странице, да, вот в принципе, вот эта вот песня мне понравилась, ну, скажем так, больше, чем остальные, поэтому я ее взял. Вот. Мне эта песня очень нравится. Чем-то вот что-то есть, возможно, от Чижа, что-то есть свое от «Фоминой недели», но мне эта песня легла, и я не случайно поставил в самом начале эфира. У меня с некоторых пор, да, будет такое вот правило. Все песни, которые попадают в эфир 5+1, они мне все априори нравятся. Ну, какие-то нравятся больше, какие-то нравятся меньше. И какие-то песни, скажем так, ну, на мой взгляд, они будут более интересны и будут иметь больше шансов попасть в ротацию, какие-то меньше. Поэтому, соответственно, все будет по нарастающей. Вот, соответственно, ну, «Фомина неделя» открыла данный, скажем так, данный выпуск программы, который непосредственно конкурсный, да. Вот. Но я не считаю, что песня слабая, мне песня эта нравится.
0: Да нет, песня неплохая, ну как бы, ну не в том, что она плохая, она как бы, ну не в тему, вот, наверное, это будет проще слово сказать, не в тему, не в жилу она, то есть, ну как бы она не раскрывает группу, она не имеет какой-то индивидуальной ценности, вот я про что хочу сказать, то есть это как бы, ну, выходила на берег Катюша. Все говорят, да, песня охуенна. Японцы ее поют в караоке. Да, она хорошая, она красивая, но как бы зачем она тут? Вот я к чему.
1: Ну, опять же, вспомни группу Bobotov Cook из Москвы, да, песня «Возьмем винтовки новые» тоже.
0: Там была, ну, согласись, там была индивидуальность. То есть они сделали действительно индивидуально. А это как бы, ну, ничего же не изменилось в этой песне. То есть взять ту же январскую вьюгу, которую спели итальянцы. Да, эта песня, но она индивидуальна, она красива, она интересна. А вот это было как-то, ну, как все. То есть вот эту песню точно так же поют и точно так же играют в миллионах квартирах наших страны по вечерам за бутылкой там у кого что. У кого вискарь, у кого самогон, у кого-то пиво. То есть индивидуальности нету.
1: Ладно, Захар, я единственное, что еще хочу сказать, как аргумент, контраргумент, да, то, что, к сожалению, в наше время далеко не все знают эту песню, далеко не все знают, кто такой Демьян Бедный, да, поэтому, как бы, ну, ребятам и за это, кстати, спасибо большое, за то, что они дали новую жизнь вот этой вот песне, которая песня, на самом деле, мне кажется, интересная. Ладно, Захар сам сказал в начале программы, что у нас скоро «Зенит» будет играть, питерцы ждут.
0: Да, этого. Давай поменьше пиздеть, давай побольше двигать телом.
1: Итак, у нас следующий участник на горизонте. Это также группа, которая давно у нас в ротации на неформатном радио. Группа называется «Начальник ЖЭКа». И, соответственно, название данного коллектива, для тех, кто с ним еще не знаком, оно не имеет ничего общего к жилищно-коммунальному хозяйству. Просто дело в том, что лидер данной группы Женя Быстревский, ну и, соответственно, его называют начальник ЖЭКа в его команде. Поэтому такое и название. Вот, чем примечательен еще этот человек и эта группа замечательная? Тем, что Женька, он в свое время буквально пешком из Владивостока пришел в Санкт-Петербург, имея у себя в руках, точнее, за плечами одну акустическую гитару. Вот, ну... И пришел в Санкт-Петербург, там обосновался, там сколотил команду и начал играть рок. И это у него до сих пор очень хорошо получается. Вот, группа с хорошей историей, группа с хорошей альбомографией, группа с хорошим материалом. И сейчас хотелось бы вашему вниманию представить одну из относительно новых композиций группы «Начальник ЖЭКа», которая называется «Оттуда сюда».
0: Поехали!
1: Поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, я чё ржал-то в начале? Коняшка, ты прям вот на лиричный лад всех решил настроить. Как ты так распределил треки? Надо было хоть шустрое, медленное. А то сейчас половину уснули, походил. Мне вот написали в мессенджер песня прям про ослика и я. Входит и выходит. Входит и выходит. Очень грустная песенка. Так. Что там у нас? Вот в эфирном чате пишут, вот, курить кальян и слушать, или после 2 литров самогона с друзьями слушать. Лирика своеобразная, или концерт какой-нибудь тяжелый закрыть. Настраивающая песня, это Димка написал. Так, далее, что там у нас? Калёня пишет, мне только флейта понравилась. Игорян, перекончилась музыка вдруг, а может из крана вода. Как мурашки по телу потекли. Вот, Игорян, слушай, ну я думал, ты прям вот сейчас критиковать будешь, а ты, тебе прям, я смотрю, понравилось.
1: Да нет, он стебется.
0: А, он стебется прям. Ну, меня вот больше всего порадовал ослик. Да, Ленка, молодец. Ты прям, как бы, выхватила саму суть песни. Она написана про грустный день рождения ослика. Вот, Юрец нарисовался, пишет, на сон грядущий песня. Да, коняшка, как-то ты прям вот в начале все медленные песни запустил, какие только мог. У нас много таких песен будет?
1: Больше не будет.
0: Больше не будет.
1: Самая последняя.
0: Слава богу, слава богу. Ну, я, наверное, комментировать не буду, в принципе, потому что половину песни прослушал в курилке. Вот. Как бы записано хорошо, сведено хорошо, все здорово. Ну, немножечко не мое, наверное, вот слишком как-то монотонно для меня. Поэтому не буду, наверное, никак комментировать.
1: Ну, я от себя добавлю, что песня атмосферная, песня под настроение. И, соответственно, как бы, ну, естественно, как бы всем эта песня не понравится. Но я думаю, что своих ценителей, почитателей эта песня уже нашла. И я думаю, что еще найдет. Мне эта песня очень нравится.
0: Ну, она неплохая, скажем так. Но в начало эфира я бы не рискнул.
1: Ну, ты видишь, я решил сделать эксперимент, расставить песни вот в плане, скажем так, вот, ну, как бы это сказать-то, в порядке возрастания вот этого накала, градуса, да.
0: Не-не-не, я думаю, вот ты больше так не экспериментируй. Не экспериментируй, потому что как бы надо чередовать как-то.
1: Потому ладно, хорошо,
0: два
1: хорошо.
0: Два подряд грустных трека, прям вот у меня четкое настроение, четкая установка пойти утопиться в туалете. Просто.
1: Ну, надеюсь, что после следующей песни ты топиться в сортир не пойдешь.
0: Да, потому что это Марья.
1: Потому что это Марья, да, друзья. Вот сейчас.
0: Раньше она меня очень прям радовала, прям вот уже не терпится послушать, не знаю. Я правда, я честно говорю, я до эфира не слушаю эти треки, поэтому как бы они для меня все первый раз я их слышу.
1: Друзья, ну я небольшую предысторию. Все-таки у нас только что была группа «Начальник Жека», а Женек, он в Питер перебрался из Владивостока. Марья у нас из Череповца и перебралась, опять же, из Череповца.
0: Землячка моя, кстати, моя вот. Вторая землячка.
1: А след за Марией будет тоже перебравшийся, понаехавший в Питер.
0: То есть ты сегодня набрал такой питерской лимиты.
1: Да, это, ну это уже как бы наша лимита, да, это человек, который перебрался в Питер из Тулы, даже не из Тулы, а из Новомосковска. Вот, пока не буду говорить, кто это, но я думаю, многие уже догадались. Ну так вот, сейчас все-таки речь о Марии, замечательный очень исполнитель, песня, которой «Энергия» до сих пор также крутится на неформатном радио постоянно, да, на мой взгляд, это одна из самых сильнейших песен, которые вообще как бы когда-то бывали за эфиры 5+1. И вот я у Марии, честно скажу, к ней давно на страницу не заходил, на страницу владельцу группы. Зашел несколько дней назад, отслушал вообще очень много чего. Мне некоторые песни действительно понравились. Но песня, которая сейчас прозвучит, на мой взгляд, она не такая, конечно же, как «Энергия», да, она в музыкальном плане совсем другая, но она не менее интересная. И вот я считаю, что и эта песня тоже должна не оставить равнодушными наших радиослушателей. Итак, «Мария», Санкт-Петербург, композиция называется «Руками». Поехали.
0: Поехали.

Итак, друзья, 21.42. Вот мне... Так, во-первых, сейчас я погляжу эфирный чат. Я, конечно, немножечко расстроился. Сейчас объясню, чем. Как, во-первых, я, конечно, ждал что-то прям ах. Но как минимум, ну, не хуже энергии. Шикарнейшая песня у Марии «Энергия». Ожидал вот что-то такого же. То есть я хотел взрыва. Вот, во-вторых, я расстроился. Я сейчас попробую вам включить, и вы поймете, о чем идет речь. Я просто искал более адекватный трек. Ну, пусть вот, наверное, вот этот будет. Качество не очень, но вы поймете, о чем речь. Это Света Сурганова, кто не знает. «Предчувствие смерти» называется песня.

0: Вот, поняли, наверное, да? И, соответственно, то есть, ну, все, я останавливаю. То есть, вот у Светы Сургановой практически идентичный по аранжировке, по исполнению трек. Вот. Вот меня вот это немножечко покоробило, конечно. Я ожидал что-то более прям вот классного. Ну, не знаю, это вот мое личное мнение, я на Бога не претендую. Как бы вот что думал, то сказал.
1: Ну, я бы не сказал, Захар, что это плагиат.
0: Я не говорю, что плагиат. Я говорю просто 98%.
1: Плагиат, бля.
0: 98% совпадение, когда, понимаешь, вот идет. Понятно, что нот всего 7, да, плюс полутона. Это все понятно. Новое что-то в наше время там изобрести очень сложно. Но как бы вот до такой степени делать похожий трек, ну, я считаю это неправильно. Ну, опять же, это лично мое мнение.
1: Ну, меня оправдывает то, что я Свету Сурганову как бы особо и не слушаю. Эту песню, кто это мне ставил, я не знаю. А почему именно этот трек Мари я отобрал в эфир? Ну, все постоянные слушатели прекрасно знают, как я негативно отношусь к рэпу. И даже к рэпу в мельчайших его проявлениях, вот в плане вокальном, да, и в плане экспериментов, в частности, вот как бы когда идет, допустим, куплет рэповый, припев идет распевный. Здесь меня вот именно эта структура песни, и это именно это исполнение от Марии впечатлило. Впечатлило, задело за живое, не в последнюю очередь из-за текста, да, и не в последнюю очередь из-за ее тембра голоса, да. Чем еще Мария славится? Тем, что у нее очень такой проникновенный, очень насыщенный, очень богатый, очень необычный тембр, да. И это, ну, до мурашек по коже просто.
0: И вот тут вот он тоже не рассказал, вот не помню, зачитал, нет, вот Ленка написала, классный только припев, вот. То есть как бы, ну, на вкус и цвет понятно, все какашки разные, да, но... Ну, что я уже буду разоряться? Ладно, я просто ждал большего от пари, честно. Ну, как бы... расстроился я. Я расстроился.
1: Ладно, я, короче...
0: Не в обиду, не в обиду им. Вообще не в обиду группе Мария. Просто как бы это мои личные переживания.
1: Не обращайте на меня. Ладно, я Тимке Панфилове сбросил ссылочку на сообщество ВКонтакте Марии. В принципе, там можно много интересных песен.
0: Да, я очень советую. Очень хорошая группа, на самом деле. Шикарнейший голос. И очень много хороших вещей. Я удивлен, что Димка выбрал вот именно эту. Вот, ну ладно, давай, ну, наверное, ладно, дальше поедем,
1: дальше, друзья,
0: да?
1: И, как я уже анонсировал, у нас уже был представитель Лимиты из города Владивосток в Питере, у нас был представитель Лимиты, представительница из города Череповец, и на очереди еще один понаехавший в город Санкт-Петербург, город на Неве, Слава Никаноров, группа «Ангел Небес», город сначала на Московск, потом Тула, потом, соответственно, Санкт-Петербург. Я считаю, что Славу уже можно смело называть питерцем, да, потому что он сросся с этим городом. Человек, который приобрел очень большую популярность в Санкт-Петербурге. И, в принципе, я считаю, что группа «Ангел Небес», она очень хорошо развивается, очень динамично, очень грамотно и очень сильно поднялась. То есть, в принципе, становление этой группы проходило буквально у меня на глазах, поскольку, будучи еще в Туле, когда Слава играл с «Ангел Небес» в Туле, в Новомосковске, да, мы с ними редко играли в одних концертах. И, соответственно, как бы и на неформатном радио, то есть «Ангел Небес» уже довольно-таки давно, как минимум там 4 или 5 песен уже в ротации на неформатке звучат постоянно, да, но я на что обратил внимание, что одна из песен Славы Никанорова, на мой взгляд, она незаслуженно забыта, и, возможно, даже самим Славой, возможно, его поклонниками, и тем более уж забыта она неформатным радио, хотя именно с этой песни, с этого боевика и начинался «Ангел Небес», да, это была песня с первого альбома группы, насколько я помню, и это была песня, которая гремела, на эту песню люди шли, конкретно на эту песню, да, поэтому, ну, собственно говоря, группа не нуждается в представлениях, это «Ангел Небес», соответственно, песня, которая сейчас прозвучит, называется «Мне приснилось», и я считаю, что сейчас народ в эфирном чате и у своих, скажем так, компьютеров проснется, потому что песня энергичная, песня веселая, песня интересная, и я считаю, что эта песня должна звучать в постоянной ротации неформатного радио.
0: Неужели коняшка меня сейчас разбудит, прям вот даже не верится. Ну, поехали,
1: давай.
0: Ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21.52 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него, общаемся в комментариях к теме. Тема заведена, вот, а именно 9 декабря. Вот, ну, давайте посмотрим, что тут понаписали нам в эфирном чате. Так, пишет вот Димка, знакомо, что сказать, супер-супер-супер гуд. Так, Игоряныч вот пишет, что сейчас пишут эти неформалы, с горечью и со слезами все это слушаю. Вот, в другой мессенджер мне вот Ленка написала, пошла курить, видимо, не впечатлила. Ну и, в принципе, наверное, все, как-то мало было отзывов. Димка, ты-то что думаешь, конечно, про этот трек?
1: Ну, про этот трек я что хочу сказать, что это переписанный трек, да, то есть это не трек с первого альбома «Ангел небес», его не так давно Слава переписал, я сознательно поставил трек в новой редакции, скажу так, что мне все-таки в старой редакции трек нравился больше, ну, как-то был все-таки, как-то вот, ну, здесь просто очень много всего понамешано, мне кажется, и трубы здесь пошли, и вот,
0: ну, получилось ближе, знаешь, к чему? К какому-то вот шлягеру из «Голубого огонька». Это больше, знаешь, похоже на творчество, господи, как его зовут-то, генерала песчаных карьеров. Ну, все же знают, как его зовут. Я тупею, я старенький стал. Ну, все меня поняли, то есть вот это как-то не ассоциируется, что ли, с основным творчеством, вот.
1: Ну, на мой взгляд, все-таки, может быть, просто основное творчество сейчас пошло немного по другому пути, но я опять же скажу так, что вот именно эта песня и песня 8-920-275-07-38, которая также называется «Настя», да, это были два самых главных боевика Славы Никанорова на его концертах, да, когда «Ангел небес» только завоевывал популярность. И это, я считаю, боевик, эта песня очень... качественная и очень интересная вот с точки зрения вот, ну, как бы характеристики самой группы, да, здесь поэтому просто не мог эту песню в эфир не выпустить, хотя было много вариантов, на самом деле у Славы сейчас песен пишется достаточное количество, но решил именно эту песню сегодня в эфир поставить. Вот уж не знаю, ошибся я, не ошибся.
0: Вот Кортнев, спасибо Калюня, он мне подсказал. Вот у Кортнева такие вещи. И Пельш тоже балуется вот такими вот вставочками. Так что вот...
1: А в целом тебе как эта песня?
0: Ну вот, я тебе рассказываю. В целом ощущение вот на уровне Кортнева и Пельша. То есть, ну как бы оно у меня мало ассоциируется именно с неформатным радио. Ну, на по чесноку говорю. Как бы, раз уж я человек, который говорит честно, пусть не всегда хорошо, не всегда грамотно и не всегда в угоду музыкантам, но, по крайней мере, я говорю то, что я думаю. Вот. И мне кажется, что вот Никаноров, уходя в этот стиль, он приближается все ближе и ближе к нашему шоу-бизнесу.
1: Ну, очень может быть. Очень
0: а
1: может
0: вот
1: быть.
0: Как-то не хотелось бы этого. Не хотелось бы, чтобы Славик ушел вот в это сообщество. Они не неформалы, они не традиционные в основном. Поэтому как бы... Ну, у меня больше, наверное, негативное отношение именно к этому треку, именно к этому исполнению.
1: Я ради интереса, Захар, тебе потом после программы в личку кину первый вариант данного трека, послушаешь, сравнишь. Будет интересно твое мнение услышать.
0: Ну, давай, хорошо.
1: Ладно, едем дальше, друзья мои. Не забываем еще раз, напоминаю всем, не только питерцам, да, но и всем другим жителям нашей необъятной.
0: Знаешь, что мне тут написали? Старый хрыч, ничего не помнишь, а еще за телочками бегаешь. Ну, а что ж мне делать-то? Как бы анонизм, он, конечно, доступен, но телочки-то они интереснее. Ё-моё.
1: Особенно молоденькие, да.
0: Особенно
1: ну,
0: молоденькие.
1: Что, друзья, не забываем еще о том, не только питерцы, но и жители нашей необъятной, о том, что сегодня в 22:45 питерский «Зенит» играет свой последний матч в Лиге Чемпионов. Играет он с Гентом из Бельгии, да. И, соответственно, ну просто обязаны питерцы надрать этим козлам жопу, потому что, ну, были там с этим матчем свои инциденты-прецеденты, да, когда питерских болельщиков просто сначала запрещали пускать в Гент, да, мотивируют это тем, что в России все быдланы там, и что они нажрутся, устроят там дебош, и мэр города вообще был против, резко против
0: того. И представь,
1: того,
0: наши пришли все с бабочками, с цветами.
1: Ну, я не знаю, как они пришли, но был скандал, в общем, разрешили болельщикам «Зенита» присутствовать на этом матче, как бы, да, там еще и турки вмешались, что там в Генте много турков, они будут недовольны тем, что приехали люди из России, бла-бла-бла. Ну, смысл какой, что «Зенит» еще плюс ко всему, это единственная наша вот российская команда сейчас, за которую не стыдно в Еврокубках, по-настоящему не стыдно. 5 матчей из 5 в Лиге Чемпионов они выиграли. И если сейчас они выиграют и 6-й матч, я не вижу к этому никаких причин, что этого не случится, да, то, соответственно, «Зенит» 6 матчей из 6 выиграет в Лиге Чемпионов. Это очень достойный результат, это рекорд. Вот, поэтому болеем сегодня за «Зенит», и поэтому пиздим поменьше. 22-45.
0: Ну так и пизди поменьше, давай уже как-то музыку ставить. Следующая группа у нас «Пшо Пророк».
1: Итак, у нас следующая группа на очереди — партизанско-шаманский оркестр «Пророк». Очень интересный коллектив. Я удивлен тому, что он звучит на неформатном радио впервые, да.
0: А кто виноват-то?
1: Ну, может быть, просто ребята свои треки не грузили, да. Я их нашел, кстати, не на сайте неформатного радио. Просто вспомнилось, что 2 года подряд они в 2015-2014 году были на фестивале «Мото Малый Ярославец». В 2014 так вообще рядом с нашим радио, рядом с неформаткой. И, собственно говоря, ребята, которые, ну, пожалуй, кроме троллей, да, которые выступали на малой сцене, единственные, наверное, пожалуй, кто так вот серьезно раскачал толпу. То есть, ну, как на Малой Ярославце водится, на малой сцене не так много народу, да, вокруг нее. Все идут к главной сцене, к звездам. Вот. И в 2014 году наблюдал за тем, что только тролли собрали большую толпу перед собой, да. Ну и вот, пожалуй, что как бы вот партизанско-шаманский оркестр «Пророк». То есть очень колоритные ребята. Ребята, которые играют какую-то вот адскую смесь латино, рока и регги. И, ну, они очень колоритные и внешне сами по себе, да, очень яркие. И у них материал тоже очень колоритный, очень необычный и очень нестандартный. Вот, поэтому...
0: Я на самом деле, вот, коняшка... Я сейчас, чтобы коняшка не слышал, всем втихаря скажу. Коняшка-то сам все этого не видел. Он занимался алко-йогой где-то под колесами Зухерабиля, вот, и притопывал пятками горящий костер.
1: У меня были моменты просветления, я видел даже этих ребят, я видел этого дядьку здорового в огромном сомбреро, вот, который ходил туда.
0: Их там, по-моему, 4 или 5 человек было.
1: Да.
0: Потому что наша передвижная студия стояла прямо напротив сцены, рядом со звукарями, с ребятами. Вот, и мы как бы все... я же со сцены объявлял всех, ё-моё, вот же что. Вот я вспомнил, откуда я их видел.
1: Ладно, меньше слов, больше музыки. Итак, повстанческо-шаманский оркестр «Пророк» сейчас исполнит нам свою повстанческую песню. Ну, соответственно,
0: пишет вот народ ссылку в студию. Закинь, ребят, в эфир.
1: Сейчас я закину ссылку, но пока просто объявлю песню. Песня называется «С днем рождения, Эрнеста». Сами понимаете, про кого эта песня. Итак, друзья, партизанско-шаманский оркестр «Пророк», композиция «С днем рождения, Эрнеста». Поехали, ссылочку сейчас кину.

0: А итак, друзья, 22.04. Все ближе уже знакомая цифра 22.45, когда «Зенит» начнет играть. Вот, ну, коняшка, вот как бы это тебе, наверное, минус в карму. Наверное, вот за все прошедшее время, наверное, первый трек, который более-менее наконец-то меня качнул. Вот. Хорошо.
1: Может быть, просто стал старый, занудливый такой.
0: Да нет, скорее всего, на тебя вот этот отпуск полугодовалый как-то повлиял очень. Очень ты как-то поменял свои
1: музыкальные предпочтения.
0: Приоритеты, да. Так, ну давай посмотрим, что тут пишут. Вот в эфирном чате Игорян пишет «Молочаги». Димка пишет «Прикольно, плюсик от меня будет, больше сказать нечего». Мишаня вот написал «Весело, ну и будет, скапанг». Вот, ну от меня, наверное, тоже первая галочка, наверное, за весь эфир будет. Будет от меня галочка. Так, вот Калюня пишет «Есть музыка, которую надо живьем слушать, вот это она». Ну да, ребята, на самом деле, я их слышал живьем, на том же «Малоярославце». Они интересны. Они достаточно интересные, они и выглядят интересно, и звучат хорошо живьем. Потому что я уже много раз убеждался, что слушая запись, группу не всегда понимаешь. Были группы, которые мне откровенно не нравились, я говорил об этом прямо в прямом эфире, а потом попадал на живое выступление и прям хлопал стоя. Подходил к сцене, не стеснялся, говорил: «Ребят, молодцы». Вот. Так что запись не всегда показывает, но вот это, по крайней мере, запись была уже неплоха. Вот как-то так. Я сам не понял, что сказал, какую-то ахинею нес. Ну, кто-нибудь меня понял. Вот. Что, коняшка, ты скажешь?
1: Ну, что я могу сказать, я уже сказал, в принципе, в начале, когда представлял данную команду.
0: Тогда давай двигаться к концу списка.
1: Давай двигаться к концу списка. Еще раз напоминаю,

0: что Зенит уже скоро будет играть. Итак, на очереди еще одна команда из Санкт-Петербурга. Я прошу всех не отходить от своих радиоприемников, от своих компьютеров, да, в надежде покурить, в первую очередь, Захар, к тебе относится, поскольку трек будет очень коротким. Ребята...
1: Да, краткость, сестра таланта. Я очень люблю такие треки. Всего 1 минуту 50 секунд он будет звучать.
0: Ну и я что хочу сказать, группа, которая сейчас прозвучит, называется «Включай микрофон». Это команда, которая сочетает в себе в принципе малосочетаемое. Это ребята, которые не только постоянно выступают, да, то есть они, у них довольно-таки плотный гастрольный график, ребята очень востребованы, не только в Питере, но и далеко за его пределами, да. Но помимо всего прочего, они также успевают довольно-таки много и довольно-таки качественно писаться на студии, да, и здесь вот, ну, в принципе, это та группа, которую нужно, конечно же, смотреть и видеть живьем, но и в аудиозаписях они производят очень интересное, очень яркое впечатление, тем более для группы, которая играет панк-рок. Вот, соответственно, трек, который сейчас прозвучит, трек, в принципе, созвучен многому, о чем сегодня говорилось. Трек называется «Панк-рок и шоу-бизнес», да, вот, и, соответственно, это трек с недавнего альбома команды «Включай микрофон», который называется «Если мне память не изменяется». Если память мне не изменяет, так, называется, господи, как же альбом-то у них называется? «Приступы гуманизма», вот, вспомнил. Альбом, который был записан в 2015 году. Итак, группа «Включай микрофон», команда, которая мне давно и очень сильно нравится, вот, панки из Санкт-Петербурга. Песня называется «Панк-рок и шоу-бизнес». Поехали.
1: Поехали.

0: Во как. Во как. Но вот парадокс. Парадокс. Коняшка знает, что человек, который написал песню про панка, не очень любит панк. Так скажем, панк вообще далеко от меня. Но, тем не менее, вот именно этот трек мне показался симпатичным. И, наверное, от меня это будет вторая галочка за эфир. Во как. Чуешь, коняшка?
1: А ты, у меня тебе вопрос такой интересный, Захар. А ты в этой песне вслушался в слова? Или как?
0: Нет. Ты, я
1: вот,
0: же,
1: блин,
0: я
1: слушайся
0: же никогда...
1: слова, Захар, конкретно в этой песне. Потому что там
0: никогда...
1: очень такие вещи, чувак говорит, грамотные.
0: Я никогда не слушаю слова, когда слушаю песню первый раз. Очень редко я слушаю слова. Вот, поэтому, чтобы я услышал слова, песня мне должна понравиться, я ее должен послушать хотя бы второй или третий раз. Вот, тогда я уже начинаю. Вот, Ленка пишет, прямо «Сектор газа». Не, Ленка, я с тобой не соглашусь, «Сектор газа» это немножечко другое. Это да, это панкуха, но это уже такая современная панкуха, то есть... местами даже, наверное, и получше сектора. Вот. Так, что нам написали в чате? Так, Горяныч пишет, нормальненько. Калёнь пишет, не люблю я панкушку, но это ничего так весело и не утомляет. Вот, Мишань написал, что это слов вообще не понимаю, это касательно качества записи. Так, Димка пишет, вот, прикольно, желательно ссылочку. А, ну и вот ссылочка появилась. Серега. Серега, я так понял, у нас из этой группы, да?
1: Либо Серый. Из этой группы, либо один из поклонников.
0: Серый Галевский, который... Вот, Серый Галевский. Ну, а ты что считаешь? Вот если ты из этой группы, как ты считаешь, удалась у вас эта песня или нет? Написали мне Зухер Бяка. Да, Зухер говно. Какая Бяка? На самом деле я говно.
1: Ну, пока что Захар называет себя говном, я все-таки скажу по поводу группы «Включай микрофон» еще одно свое, так, замечание, наверное, да. Вот многие говорят, панк-рок, да нахера там вообще нужен текст осмысленный, да, он и без этого как бы сам по себе ничего. Вот, к сожалению, у многих панковских групп, да что у многих, 99%, наверное, да, они над текстом особо не заморачиваются, и поэтому смысловая составляющая у них отсутствует напрочь. Здесь вот чем мне нравится «Включай микрофон», уже не только по этой песне замечаю, да, я много у них, ну как не то что много, но я знаю, знаком с творчеством данной группы. Блин, они молодцы, они очень много внимания уделяют именно текстовой составляющей, смысловой, да. И у них песни злободневные, они актуальны, они злободневные. Ребята не просто играют панк-рок, да, они его еще также выражают, вот свой неформализм, скажем так, да, свой вот протест, да, они его выражают в своих песнях. И делают это действительно искренне, честно и очень здорово. Вот почему мне группа «Включай микрофон» цепляет. То есть молодцы, я бы очень тоже хотел, чтобы данная композиция звучала на неформатном радио, и чтобы ее послушали группы, которые играют панк-рок и хотят пойти по какой-то вот такой дороге шоу-бизнеса, да, вот, чтобы они этого не делали.
0: Ну, и замолчал прям раз, и замолчал. Что у тебя за мода такая? Замолчал.
1: Ну, я жду, когда ты что-нибудь скажешь.
0: Ну, я же уже все сказал.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Я уже все сказал. 22:45. Осталось буквально там полчасика каких-то.
1: А у нас осталось всего две песни.
0: А, у нас осталось всего две. Да, тогда мы успеем. Тогда пизди, коняшка.
1: А ты забыл, Захар, о том, что последняя песня, она будет звучать очень долго. И как бы она такая неоднозначная. Вот, поэтому уж лучше, наверное, как бы давай продолжим дальше. Коли уж комментариев у нас пока в эфирном чате нет, едем дальше. Тем более у меня есть что рассказать. У нас на очереди следующая команда, которая называется «Паровоз до Кубы». Группа, которая по Питеру тоже довольно-таки известная. И группа, которая у нас уже звучала на неформатном радио, причем не один даже раз. Так вот, примечательная песня, которую сегодня отобрал для эфира. Эта песня также звучала на неформатном радио, но она звучала вне конкурса, вне конкурсном эфире. Если припоминаешь, Захар, был у нас один из эфиров, посвященный трибьюту на группу «Красная плесень». Вот. И паровоз до Кубы в этом трибьюте принял достойное участие с композицией «Ежик в тумане». Так вот, в том эфире мы представляли просто участников данного трибьюта и, соответственно, песни данных команд. Вот, но голосовалки не было, соответственно, песня вроде бы как бы и прозвучала. Песня очень интересная и очень достойная, да, и на трибьюте она смотрелась одной из лучших. Но в ротацию она не попала, по вполне понятным причинам, так как не было голосовалки. И, соответственно, я решил попробовать этот пробел исправить. И эту песню сегодня включить в программу. Вот «Паровоз до Кубы», «Ежик в тумане», песня, которая действительно, на мой взгляд, украсила данный трибьют. Немногие группы сделали интересные и качественные кавера, к сожалению, хотя больше половины групп отбирал именно я на этот трибьют. Но, тем не менее, как бы вот эта песня, за которую действительно не стыдно. Итак, «Паровоз до Кубы», «Ежик в тумане». Если у кого-то что-то есть, там, ну давайте там. Думайте.
0: Короче, это кавер «Красной плесени».
1: Ну, не совсем. Вот, кстати,
0: для тех, кто не знает.
1: Нет, смотри, Яцина, когда он долго, кстати, думал по поводу «Ежика», вставлять его в трибют, не вставлять, потому что это переработка творческая. То есть там не полностью песня от «Красной плесени», там ребята добавили еще и своего. То есть это, ну, не полноценный такой кавер, то есть, скорее, творческое переосмысление. Вот, творчество группы «Красная плесень». Ну ладно, сейчас все услышите. Итак, «Паровоз до Кубы», «Ежик в тумане», поехали.

0: Лучше бы мы чаю попили с веточками пожили.
1: Да, лучше бы мы чаю попили с веточками. Так, ну давайте, наверное, начнем сразу с эфирного чата. Вот Мишаня написал: это шикарно, просто бомба. Вот, Калинин написал: гитарист нравится, пошел курить. Так, Макс вот выкинул: не могу понять, что это. Группа «Включай микрофон» всерьез и надолго заняла место в моей жизни. А, это вот похвалы. Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. «Включай микрофон», вы лучшие. Вот. Так, Игоряныч написал такие молочаги. Молочаги. Вот, есть у нас комментарий из другого мессенджера. Что за штырная песня? Что за штырная песня? Вот. Ну, как бы я с творчеством «Красной плесени», скажу вам честно, друзья, знаком, ну, прям крайне мало. Может быть, из всей вот этой туевой хучи треков 1-2 вспомню, может быть. Вот, поэтому мне как бы сложно судить, я оригинал не знаю. Вот, ну как бы вот этот трибьют, кавер, ну, наверное, даже интересен. Наверное, даже прикольно. Вот, так, Инна пишет: вот за лошадку галочка однозначная. Ну, я вот еще ломаюсь. Я еще, ну да, наверное, скорее галочка, чем без галочки. Вот, наверное, будет галочка от меня.
2: А, ну, в любом случае, я хочу что сказать, что наши галочки с Захаром, да, они мало на что влияют, решать в конечном итоге будете вы.
1: Наши галочки точно такие же, как и ваши галочки, вот, абсолютно равнозначные.
2: Вот, ну и, собственно говоря, я просто, у меня мысль уж мелькнула, да, «Лошадка, ты где ты лошадка», эта песня подошла бы под лейтмотив, да, отсутствие программы 5+1 за последние полгода. «Лошадка, ты где ты лошадка», ау, ну, можно даже переименовать, меня-то что переименовать, я и есть конь, как лошадка, да, а Захара можно переименовать в медвежонка.
1: Уже нет, я значительно скинул весь, так что Мишка из меня...
2: Ты скоро превратишься в ежика, да?
1: Да, скоро я стану ежиком, истертым таким, полулысым, задротым ежиком с седыми иголками.
2: Ладно, друзья мои, еще раз напомню, что только что прозвучала у нас в эфире неформатного радио группа «Паровоз до Кубы» своим замечательным треком, который, ну, он слушается и так очень хорошо и замечательно, но я советую, ребят, кто захочет послушать во второй, третий, четвертый раз, послушайте эту песню хотя бы раз в измененном состоянии души, и для вас откроется очень много нового интересного.
1: Надо было предупреждать в начале эфира, ребята, заряжаем кальяны, чтобы где-то к концу... уже словить приход и послушать в измененном состоянии лошадку.
2: Ну и да простят меня девчонки, скажем так, из группы Оллинсон, да, но их композиция «Туман», по мнению одного из моих друзей, она была написана, видимо, после того, как девчонки прослушали композицию «Ёжик в тумане» и, соответственно, придумали свой «Туман». Потому что песня, которая прозвучит сейчас, она действительно неформатная, она действительно нестандартная по-настоящему. Она длится довольно-таки долго, и я считаю, что не все наши радиослушатели, далеко не все эту песню воспримут и оценят по достоинству. Потому что, ну, песня действительно нестандартная и неформатная, но в то же время глубокая, красивая и интересная, на мой взгляд. Не мог мимо этой песни пройти. Ну, а для тех, для кого название Оллинсон ни о чем не говорит, я хотел бы немного рассказать, что до этого долгое время группа называлась совсем по-другому. Называлась она «Сестры Сё». Группа, которая очень зацепила в свое время и меня, и Захара. Группа примечательна тем, что там дуэт замечательных вокалисток с очень красивыми, интересными голосами. И у них, вот насколько я понимаю, да, они именно вот такой вот акцент делают именно на созвучии двух голосов, не похожих друг на друга. И эту вот тему-то они постоянно обыгрывают в каждой своей песне. И композиция «Мужчина», которая у нас уже звучала на неформатном радио, она действительно нам, Захаром, ну и только нам, не только нам, но и нашим слушателям, она очень понравилась. Вот, песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Туман», и опять же хочу обратить ваше особое внимание на именно вокальную составляющую данной песни. Песня очень интересная.
1: Ставим, слушаем, я так понял?
2: Да, слушаем. Оллинсон,
1: а что ж ты не говоришь такое заклинание? Ставим, слушаем. Поехали.
2: Поехали.

0: Итак, друзья. Конечно, но давай я прям скажу так. Песня красивая. Песня охуенная. Она интересная. Она замечательная. Шикарный вокал. Шикарные задумки. Но я мало представляю себе, как эту песню можно слушать хотя бы раз в 3 дня. Вот мало. То есть как бы под настроение, да, когда вот хочется чего-то красивого, спокойного, там раз в месяц включил и специально послушал разочек. Да, соглашусь. Красиво, здорово, замечательно. Но на радио в ротацию, если вот это поставить, я думаю, просто люди начнут ненавидеть нас с тобой лютой смертью.
1: Захар, я что хочу сказать? Но у нас-то радио-то неформатное, и многие нам пеняют как раз именно за то, что в противовес названию, как раз много песен у нас именно форматных на радио звучит. Здесь я просто... У меня родилась в голове идея, я ее потом уже в самом конце программы озвучу, но просто хочу сказать о том, что просто не мог эту песню в эфир не поставить. Хотя заранее подозревал о том, что многим она не понравится, и...
0: Она понравилась! Она шикарная, она красивая, она замечательная. Я говорю, что я плохо представляю... Галочка от меня будет за эту песню. Я просто плохо представляю эту песню в ротации. Вот что я имел в виду.
1: Ну ладно, я не буду тянуть до конца программы, Захар. Смотри, есть такой вариант. Ведь папку «Ротация» как бы мы формируем сами, да, ты формируешь ее сам. И формируя папку «Ротация», ты в эту папку кидаешь песни, которые туда попали, ну, победители, ништяки там и все такое прочее, да, кому я говорю, все сам прекрасно.
0: И они играют в рандоме, и вот представь,
1: слушай, ты не понял мою мысль, они играют в рандоме. А что тебе мешает бывших сестер Сё, группа Оллинсон, да, запихнуть ее не в папку «Ротация», да, а создать специальную папочку и пускать ее раз, допустим, неделю там, или раз там, 2 недели, да, но чтобы она звучала. Тогда и люди не устанут от нее, это будет как-то ново, интересно. Технически так возможно?
0: Да, наверное, я думаю, можно попробовать.
1: Вот видишь как, то есть, ну, само собой, да, если эта песня победит в голосовании, и если она будет звучать каждый день, народ нас начнет проклинать.
0: Да-да-да, я вот про это и говорю, то есть она как бы... искать. Но я могу сказать даже про себя, то, что она мне понравилась, но послушав ее 3-й раз, я буду просто выключать радио. Вот, она красивая, но она не для каждодневного слушания.
1: Ну да, это то же самое, что, допустим, если каждый день там бухать марочный коньяк, да, грубо говоря, а потом он надоест, захочется самогона. Вот. В принципе, ладно, мы еще подумаем, конечно же, что с этой песней делать, как бы, но в любом случае, я так думаю, что Захара я уломаю, эта песня будет вне зависимости от результатов голосования в ротации, но как она часто будет звучать на неформатном радио, да, это мы с Захаром еще порешаем.
0: Да, подумаем. Ну и что? Получается, что мы пробежались по всем?
1: Да.
0: Вот так вот закончили мы первую программу нового сезона программы 5+1. Да?
1: Ну да.
0: Вот. Итак, друзья, завтра на сайте неформатного радио появится запись программы, завтра появится голосовалка. Вот, завтра уже вы сможете расставлять галочки. Обязательно подписывайтесь на наши новости во всех социалках, потому что там мы размещаем ссылки на все новые мероприятия, на все новые голосовалки, на все-все-все новое, что у нас происходит. Вот, со мной вы теперь услышитесь в понедельник. Вот, а со мной и с коняшкой в следующую среду. Как бы вот так, здоровья всем, удачи, не болейте, любите друг друга. Через 10 минут начнется футбол.
1: Ну и от себя, наверное, добавлю. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто с нами сегодня был. Не знаю статистику, за ней не следил.
0: Я сейчас погляжу, мне же недолго. Мне надо просто.
1: Да, ну погляди пока статистику, пока я буду прощаться, да, друзья.
0: 16814 человек. Вот так вот.
1: Ну, для дебюта, скажем так, да, спустя долгое время это неплохо, я считаю.
0: Неплохо.
1: Да, ну что, друзья, очень рад был с вами сегодня пообщаться, послушаться. Завтра голосуйте, не забывайте болеть за «Зенит», хоть я и Кони, хоть я и болею за ЦСКА, как бы, да, в Еврокубках и в высшей лиге нашего чемпионата. В Еврокубках всегда болею за все российские клубы и за «Зенит» от всего сердца переживаю сегодня. Вот, небольшой анонс того, что будет в следующую среду. Я уже практически набрал команды на следующий выпуск 5+1. И сразу проанонсирую, следующий выпуск будет панковский. То есть будут там исключительно команды, которые играют панк, панк-рок, ска, ну и, соответственно, музыку сопутствующих направлений. Парочка-троечка мест вакантных еще осталось в эту программу. Так что, если, в принципе, я вам до сегодняшнего дня не писал, не говорил о том, что вы там будете звучать, соответственно, если вы меня сейчас слушаете, если вы хотите туда попасть...
0: Я тебе могу сказать, вот у нас болезнь Дауна нагрузили, блядь, тут ту его кучу треков, по ходу дела тебе завтра будет из чего выбрать.
1: Ой, блин, я знаю, что треков до хрена, блин. Ладно, я попробую отобрать часть треков по обещанию, что давно уже, за полгода обещал, да, кому-то. Ну и часть я добавлю непосредственно из того, что напружали на неформатное радио все это время. В общем, в любом случае скучно не будет. Ждите следующий эфир 5+1, объявим победителей, и, соответственно, прозвучат у вас новые песни в стиле панк-рок.
0: Ну и да, давай тогда уже, раз ты распиарился, тогда я так просто клич кину питерским группам. В январе мы с 3 по 5 Зухера компания будем играть в Питере, и как бы ищем себе напарников на сцену, вот, дабы не в одно рыло там долбить, а с кем-то из местных сыграть. Так что, если будут пожелания, стучитесь в личку. Все, друзья, всем пока, всем удачи, счастливо, не болейте.
1: Главное, самое главное, удачи «Зениту», смотрим футбол.
0: Да, вот так вот.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуфранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна?

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки, воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

птицы я не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

победы приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

где обрести любовь и веру в Бога. Как избежать предательства и лжи?

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisexStyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Если бы Китай был побольше, а Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

до тебя дотронуться глазами и рассыпать искры в темноте. Может, поменялись местами мои мысли.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

Ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's» город Москва со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Давай поиграем. Жили-были три китайца. Як, як-цедрак, як-цедрак-цедроник. Дальше не помню, но тебе водить.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

служил той стране, что умела.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеется особые лагеря для жен изменников, родину детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем лагеря ушедшим

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21:18 на моих зеленых системных. Опоздали мы, ну, практически на 20 минут. Не по нашей причине абсолютно. Были мы готовы прям заранее. Но что-то сегодня вот Skype повел себя непонятным образом. Вот, сегодня у нас программа без воды, но сегодня она у нас без Костецкого, без Костюхи, без нашего воронежского соведущего, потому как мы его не смогли просто вот физически подцепить к Скайпу. Вот, кстати, если кто-то уже сталкивался с такой хренью и знает, как это полечить, пишите, пишите нам, помогайте. Вот, сегодня у нас в гостях группа «Пластика». Очень давно мы... Как Леха сказать правильно? Собирались, мы строили.
2: Планировали. Да?
1: И наконец построили. Вот, Леха, давай здоровайся.
2: Всем привет. Приветствую всех слушателей неформатного радио. Наконец-то мы у вас.
1: Давай мы с тобой, знаешь, о чем определимся. Смотри, ты мне накидал треков. С какой песни начнем? Мы сейчас вот ее для затравочки закинем.
2: Песня называется «Дождь».
1: Дождь. Так, где? Она ко мне не пришла. Вот веришь, нет?
2: Скайп... А Испания пришла?
1: Скайп мне не пробросил эти треки. Сейчас тебе скажу, какие не пришли. Не пришел. Хотя пишет, файл получен. Странно.
2: Значит, должен быть.
1: Значит, должен быть. А, вот же он. Вот же он. Я не там смотрю. Все. Песенка называется «Дождь». С нее мы прям стартуем. Почему мы с нее начинаем? Расскажи.
2: Ну, потому что, в принципе, наверное, это одна из самых более-менее известных наших вещей.
1: Ну, вот тогда с нее и начнем.
2: Для затравки, да.
1: Поехали.

0: Ну, вот как бы и развязали мы программу. 21-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Давайте расскажу сразу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, если кто-то еще ей пользуется. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, если кто пользуется Mail-агентом. Ну и, наверное, проще всего в наше время общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, находите тему пластика, прям там большая такая, она, по-моему, третья сверху у нас. Вот, и общаемся в комментариях к теме. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика», город Орел. Леха, расскажи мне следующее. Вот как у нас Костюха любит, он говорит, представьте свою... Сегодня у нас Костюхи нет, поэтому я буду хреновые вопросы задавать от его имени.
1: Ага.
0: Занудные. Вот. А как бы все остальное по ходу пьесы. Расскажи о своей группе, кто, что, почему, зачем, как давно... И почему решили?
1: И последнее.
0: Почему решили?
1: А. Мы начали играть в 2001 году именно пластикой. То есть до этого, конечно, там были другие группы. Вот. А почему решили? Просто двое там... Вообще, история интересная. Приезжает ко мне знакомый барабанщик из города Карачев. И говорит, слушай, Лёш, что такая ситуация. В общем, у меня есть девушка... А у нее есть гитара. И у нее есть... Это... У нее есть $900. Или 700, я же точно не помню. Типа, давай... Нам... Она сказала, что готова эти деньги инвестировать в проект. Вот. Если вы сделаете за месяц программу. Я говорю, ну что, конечно, давай. Нашли там... Съездили в Ливны, нашли... гитариста и басиста, ну, собрались и сделали за месяц программу. Ну, программу сделали, группа образовалась, ну, и $700 мы, конечно, так не увидели. Но это такой был старт такой.
0: Ну, главное, что пообещал.
1: Это важно.
0: Ну, да, смотри, как важно. У вас это разбросано-то, Карачев, Ливн, ты из Орла.
1: Самое интересное, что этих людей сейчас в группе нету уже.
0: А, уже нету.
1: Да, это же было в 2001 году, с тех пор у нас составы менялись, люди приходили, уходили, был два гитариста поменялось, два басиста, сейчас третий играет. Одно время вообще играли без бас-гитары. Одно время играли вообще без гитары.
0: То есть у тебя, в принципе, от старого состава не осталось ничего, кроме тебя самого?
1: А наш вот современный состав, который, вот, в котором мы играли, он образовался в 2011 году. То есть мы 5 лет играем вот этим составом.
0: Ну и неплохо. По-моему, неплохо стрельнули в свое время, да?
1: Ну, в 2009 году у нас там были контакты. И мы работали с продюсером Леонидом Бурлаковым. Вот, с тех пор мы

0: подписан на лейбл Velvet Music. Ну, такой там был, да, определенный всплеск, когда, ну, мы просто, дело в том, что мы как раз застали вот последний период жизни канала A1, то есть куда можно было ткнуться куда-то со своими записями, когда есть продюсер. И вот мы на A1 ткнулись, месяц мы там нас паротировали как раз с песней «Дождь», и канал A1 закрылся в том формате, в котором он был.
1: Ну, я могу тебе сказать, что вот как минимум я пластику услышал первый раз, наверное, лет 5 назад, действительно, да?
0: Ну вот, да, примерно в это время-то на наше радио мы попала песня одна, потом вторая. Вот. Ну, сейчас нет наших песен на нашем радио. У них там, как всегда, смена руководства, программных директоров, у них все по-новому.
1: И они вас разлюбили.
0: Ну, каждый приходит, программный директор, и каждый...
1: Ну, ничего, у нас...
0: Знаешь, любит по-новому.
1: Есть такая золотая традиция, как только группа звучит на неформатке, вот, буквально там 2-3 месяца, и она начинает звучать на нашем радио.
0: Вот, спасибо вам.
1: С анимацией такая была ерунда. Теперь вот будем надеяться, что они про вас вспомнят. Ладно, давай, наверное, слушать дальше, да?
0: Давай.
1: Следующий у нас, что там,
0: Медзаки, да, это песня с нашего последнего альбома, который мы записывали прям, вот прям полностью вживую. То есть никаких наложений, мы прям стояли в студии в одной комнате и фигачили дубль за дублем, пока не получалось так, как нам нравится.
1: То есть это был полный лайв без всякого сведения?
0: Нет, со сведением, но записано лайв. То есть, ну, по канальной записи как бы.
1: А, ну все равно по одному инструменту, то есть не массов, не как симфонический оркестр писали?
0: Нет. Ну, каждый инструмент запишется в один канал, да, но играли одновременно. То есть это не как вот сейчас записывают альбомы в основном.
1: Вот это лайв, это называется лайв.
0: Да, лайв, да. Ну, как бы не концерт, но такой, да, лайв в студии, да.
1: Понятно, даже мне интересно стало. Ну, давай слушать, поехали.
0: Понеслась.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.33 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Сейчас вот обновил статистику. 17204 человека. Ну, в принципе, неплохо.
1: Отлично.
0: Неплохо. Вот. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика», город Орел. Слушай, ну а ты все еще в Орле?
1: Конечно.
0: Ты мне скажи, вот вся эта история с нашим радио, она как бы началась и закончилась, да?
1: Ну, она как не было такого, что прям началась и закончилась. То есть, там в 2010 году мы ротировались на нашем радио, в 2011 не ротировались, потом в 2013 или в 2014 опять ротировались, потом опять. Ну, то есть, это вот так вот.
0: Ну,
1: вот, я думаю, приходящее.
0: Я к чему это все задаю вопрос? То есть, вот тебя с того момента, как ты вылез, в принципе, на большой FM, да, достаточно крупная радиостанция, музыка тебя кормить начала?
1: Отчасти, но не пластика. Дело в том, что я пишу песни и для других исполнителей, кроме пластики.
0: То есть пластика тебя не кормит?
1: Ну, нет, конечно. Если только заниматься только пластикой, это не заработки. То есть мы зарабатываем что-то.
0: Так вот, большой такой секрет открой, ну, если правда можешь это сделать. То есть вот группа «Пластика» как таковая. То есть она где-то работает, то есть там Вася на стройке, Петя сторожем.
1: Да.
0: Или все-таки вы можете позволить себе зарабатывать музыкой?
1: Нет, все работают.
0: Все работают помимо концерта.
1: Да.
0: Вот как.
1: Ну, на самом деле, это не секрет, что могут себе позволить вообще не заниматься другими делами, кроме музыки, там, ну, 10, максимум там пара десятков групп в России. Это я по самым большим таким оптимистичным прикидкам говорю.
0: Сейчас просто.
1: Если брать рок-музыку.
0: Я к чему? Нам же постоянно там ребята присылают треки какие-то новые. Каждый день это 5-10 треков, 20-30 приходит на сайт. И вот они все ждут, думают, что вот мы станем известными, заработаем море бабла. Вот, ребят, вот вам группа «Пластика», достаточно известная группа, не побоюсь этого слова. Вот. Но, тем не менее, ребятушки все пашут, кроме этого, еще где-то. Вот. Но...
1: Идеальный вариант вообще, на самом деле, вот, ну, есть там музыканты московские, да, которые играют там в каких-то группах, но они параллельно играют еще в каких-то там других проектах. То есть они не работают на других работах, работают музыкантами, но то есть тоже в сфере музыки, но в других группах, которые их кормят, приносят им деньги там, и так далее.
0: Работают, да? Музыкантами у музыкантов.
1: Да, да. Ну, например, там играют не свою любимую музыку, где у тебя душа лежит, а его какого-нибудь условного, ну, Лепса там, например. И все.
0: Слушай, Миядзаки, что это вообще такое? Откуда такое?
1: Миядзаки — это знаменитый японский режиссер мультиков.
0: Вот видишь, он не очень знаменитый. Я не знаю, кто это такой.
1: Он очень знаменитый, очень знаменитый. Это лучшие мультфильмы, наверное, в 20-21 веке он снял.
0: Понятно. Ну что, давай ехать дальше, наверное. Следующая песня у нас «Будь со мной рядом».
1: Да.
0: Скажешь что-нибудь про нее?
1: Эта песня, она такая интимная достаточно, потому что я ее записал буквально пару месяцев назад. Это было спонтанное решение. Я просто зашел в студию с гитарой, сел и спел под гитару песню. Вот такая.
0: Ну и давайте слушать. Поехали.
1: По-бардовски.
0: По-бардовски.

0: Такая прям очень минорная песенка. А я смотрю, вот, Леш, как-то вот... Это же у нас получается свежий альбом, да, вот это вот? Все, что у нас сегодня закинуто в сплейлистах.
1: Ну, кроме «Дождя» и «Испании».
0: Да. Прям вот такой минорный настрой. Я вот помню там, что у нас до этого. «Воздух» играл, да? Так вот, да, раскручен был. «Быдло» было так пропиарено.
1: Ну, не сказать, что «Быдло» прям мажорная песня.
0: Ну, как бы такое шумное, громкое все. А вот сейчас прям я смотрю тебя прям... Что-то у тебя случилось в жизни или что?
1: Нет, это ж никак не связано с тем, что случается в жизни. Это, на самом деле, это очень странно, когда человек пишет песни и только о том, что у него в жизни происходит.
0: Не-не-не, я не про это. Я не про то, что происходит в жизни. А то, что у тебя очень минорная пошла...
1: У меня всегда была очень минорная музыка. Это вот вообще всегда, вообще. Там «Быдло» и «Воздух» — это там какие-то просто, ну, исключения. На самом деле группа «Пластик», мы довольно в записи звучим довольно грустно. Ну, именно грустно в плане эмоционально, да? Это такая грусть. Бывает светлая краска, бывает темная. Вот на концертах, конечно, все это нивелируется рок-н-ролльным драйвом и просто и переходом в угарное состояние, сам понимаешь.
0: Ну, понимаю, прекрасно. Я, знаешь, вот просто я тебе завидую. Я сейчас вот слушателям скажу, Леха говорит, я вот сел, говорит, дома, выпил винишко, вот, сижу расслабленный, хорошо, а я сижу, чихаю. Я 3 дня уже на морозе работаю, вот, и чувствую, заболеваю, наверное, я помру к следующим выходным. Все потому, что бросил пить вискарь. Вот, видимо, из-за этого. Так, что-то у меня крутилось в голове. Вот автор текстов в коллективе ты и только ты, да?
1: Автор песен.
0: Автор, ну, песен, да. У тебя есть какие-то вещи, которые ты там подтыриваешь? Давай так вот, по чесноку.
1: Ну, сказать, что прям вот, прям кусками тырю, это нельзя сказать, потому что, ну, я не занимаюсь тем, что я сижу там и сличаю, а вот возьму кусочек из вот мне понравилось, возьму прям идею оттуда. Нет, это я уверен, что тырил его происходит, как, может быть, в бессознательном состоянии или еще как-то. Вот. Оп, пришли гости ко мне. Маленькие. Вот. Происходит какое-то однозначное, то есть... Из-за того, что влияет музыка, которую слушаешь, влияет стихи, которые читаешь, на творчество. И, ну, то есть через себя пропускаешь этот опыт, и выливается что-то, бывает похожее, вполне возможно. Поэтому я не могу откреститься и сказать, нет, я там, ни в коем случае. На самом деле, любой человек творческий, он... подтыривает. Нет ни одного человека, нет ни одного творца, который бы не использовал опыт предыдущих поколений. Может быть, только первый, там, первобытный человек, который нарисовал там, черту на стене, да, и то он стырил, эту черту стырил из окружающего мира, правильно? В этом нет ничего такого страшного.
0: Слушай, а чего Леха Ракитин слушает в машине?
1: Вот... У меня нет машины.
0: Хорошо. Когда ты идешь пешком на остановку, ты в наушниках ходишь?
1: Я на остановке не иду, я хожу пешком.
0: А, ты просто любишь ходить пешком. Ну, кстати, да, по Орлу мне вот тоже нравится ваш город, на самом деле.
1: Да, он компактный.
0: Когда через него проезжаю, мне все время как-то вот тепло становится. Не знаю, с чем это связано. Нравится мне ваш город. Вот, чего ты любишь слушать? Чего ты любишь слушать сам?
1: Ну, дело в том, что я меломан, поэтому я слушаю прям вот огромный поток музыки.
0: Любимые вещи, да?
1: Мои любимые исполнители — это Beatles, Nirvana, Radiohead из вот более-менее тех, которые сейчас существуют, группы, кроме Radiohead
0: и Nirvana.
1: Queens of the Stone Age, The Black Keys, Cage the Elephant. Ну вот, в общем, вот так, да. Ну, прям, потом я еще много электронной музыки люблю, типа Apex Twin, там всякие Outtaker, там...
0: Смотри, больше ты к западу склоняешься, куда-то туда, да? То есть русские...
1: Русский рок я не слушаю практически, да. Я люблю Tequila Jazz из русской музыки.
0: Угу. Вот. Кто тебе еще из наших нравится?
1: Ну, Tequila Jazz, да, я очень, очень люблю. Земфира нравится, да.
0: Ну,
1: наверное, все.
0: Ты слышал, кстати, что она объявила, что все?
1: Ну, это ж, это просто как бы она не будет себе выстраивать гастрольный тур, который там концерты через день, а концерты-то она играть будет. Точечные. То есть она не говорила, что она заканчивает. Все, я больше концертов давать не буду.
0: Значит, я неправильную информацию получил. Так, вот Костик предлагает добавить его, попробовать. Давай, давай мы, наверное, включим сейчас у нас писателя на очереди.
1: Угу. И попробуем включить
0: Костика. Попробуем, да, Костика все-таки подключить, да. Потому как это его авторская программа. Я абсолютно не готов. То есть сейчас у нас идет чистейшей воды импровизация. Вот, но тем не менее. Про писателей что-нибудь расскажешь?
1: Это тоже песня с нашего последнего альбома «Летели песток». Как бы, я думаю, она более мажорная, нежели предыдущая.
0: Ну, давай попробуем. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. В эфире программа «Без воды». Название до сих пор актуально. Так я без воды и сижу с Нового года. Вот, сегодня у нас в гостях группа «Пластика». С вами сейчас диджей Зухер, а наш диджей Костецкий сейчас отдыхает в городе Воронеже. И не можем мы его никак подключить. Сейчас вот пока играла песня, еще раз попробуем его подключить в конференцию. Никак, никак. Но, Леха, вот ты мудрый человек на самом деле. Сразу видно, что ты ходишь на работу пешком, не ездишь в машине. Подсказал замечательную идею. И вот оно, вот прорвало нашего человека-саксофона. Начал он сыпать вопросами. Ну, давай я, наверное, начну тогда зачитывать. Вот первый вопрос у нас из Воронежа. Леха, сколько человек из коллектива имеют образование и какое?
1: Имеется в виду музыкальное?
0: Ну, видимо, да, он у всех это спрашивает. Он занудный типан у нас очень. Он прям сразу начинает, у кого есть образование, кому оно помогло, а
1: нет,
0: нужно
1: нет,
0: ли
1: нет
0: оно.
1: Нет образования ни у кого.
0: Вот, ни у кого нет образования.
1: Ну, брали, там барабанщик брал уроки в музыкальном училище, там, когда начинал заниматься барабанами у профессиональных преподавателей. Да. А так нет.
0: А так нет. Ну и правильно. Вот самое яркое выступление в истории группы какое у вас было?
1: Прям яркое-яркое. Не, ну на
0: прям
1: нашествие.
0: Ярко-ярко, чтоб запомнилось. Ой, ну, извините.
1: На последнем нашествии было классно. Мы там зажгли, конечно. Мы молодцы. Показали себя классно. С хорошей стороны. Прекрасно. У нас был вот концерт в Туле, мы выступали недавно. И отличные концерты всегда в Орле. То есть на нашем родном городе мы собираем хорошее количество зрителей. Вот. На презентации сингла у нас было прям полный зал, там, биток. И это был такой драйв, угар и слэм. Класс.
0: Ты знаешь, вот на самом деле ты, наверное, не первый человек из города Орла, не первый музыкант из города Орла, который говорит, что вот мы в Орле собираем очень много народу.
1: В Орле вообще ходят хорошо на концерты.
0: Вот. Вот я чего, к чему это вел. То есть в Орле ходят на концерты. Друзья, музыканты, все слышат? Сейчас в Орел ломанутся толпами. Толпами только что походили.
1: Ну, скажем так, есть в Орле одна фишечка такая, что в Орле любят свою орловскую музыку. То есть я общался с музыкантами из той же Тулы, да, они говорят, вот у нас на тульские группы в Туле, там максимум 100 человек ходит.
0: Не это ходят 100, врут. Врут, ну, безбожно.
1: Ну, максимум, в лучших самых случаях.
0: В самых лучших случаях 30-50 человек. Все. Вот. Вот, ну, предел. Вот.
1: А в Орле отношение очень трепетное у слушателей к своей музыке. Я не знаю, почему так сложилось. Может, из 90-х годов, когда у нас тут ежегодные были рок-фестивали, проходили там. Ну, хотя, наверное, в каждом городе в то время проходили рок-фестивали. Вот, не знаю, почему в Орле так сложилось, но вот мы, там, яйца Фаберже, вот, они собирают 400 человек в Орле, мы собираем 400 человек в Орле, то есть постоянно. Там еще группы, которые по 200 собирают, там, по больше 100. То есть, ну, это вполне нормально. Люди ходят на орловскую музыку. Кроме того, что и ходят еще, естественно, на приезжих. Ну, на приезжих в основном известные группы, конечно.
0: Ну вот самое интересное, это много с кем из музыкантов общаюсь. Я всегда думал, что только в Туле такая беда, что вот, ну, не ходят на своих и все. На самом деле это везде. Это поголовно не ходят вообще. Приходят, вот рассказывали там, грубо говоря, какие-то люди, которые проезжают через город. Угу. Ты в этом городе выступаешь, и они тоже проездом приходят с удовольствием. А вот чтобы, допустим, там тулики пришли в Туле на концерт, угу, это какой-то бред. Вот, и по всей России. Везде, вот все музыканты жалуются. Про Орел я вот второй или третий раз уже слышу, что вот всегда хорошо. Всегда здорово, всегда принимают. Слушай, ну а какой, понятно, что Орел принимает хорошо, какой вот город тебе запомнился? Так вот, чтоб прям ух.
1: Ну, мы не так много-то играли концертов в других городах, прям, ну, чтоб прям. И бывает, концерты запоминаются, когда в зале даже никого нет.
0: Ну, это по-любому. Особенно в измененном-то состоянии, ё-моё. Как же. Как же. Вот, Женя у нас нарисовался. Здорово, дружище. Он очень хотел пообщаться с пластикой. Так, в эфирном чате задает вопрос, началась ли программа. Да вовсю уже мы... сейчас скажу, сколько мы общаемся.
1: Уже практически
0: полчасика, да, общаемся. Вот, Жень, дружище, здорово тебе. Он
1: привет.
0: Прям очень переживал, что я, говорит, буду работать, а так хочу пластику услышать. И вот все, мечты сбылись. Так что давай, задавай вопросы, пиши нам. Давай, наверное, слушать следующую песню, да?
1: Да-да.
0: Что у нас там? Оставайся. Оставайся.
1: Оставайся. Тоже песня с последней пластинки про любовь.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 22.00 на наших зеленых системных. Мы выяснили, в чем была проблема. Скайп до 10 просто Костяна не впускал. Наконец-то нарисовался наш, наконец-то, как директор программы без воды. Давай, Костик, здоровайся, ё-моё.
1: Ну, всем привет. Итак, на часах 10 часов вечера. Всем огромное по Москве большой привет. Рад, что я наконец-то смог своим голосом поразить всех слушателей. А нас немало. И что меня больше всего поразило, у нас, ребята, 17, почти 800 слушателей. И очень мало комментариев. Поэтому давайте быстрее подсоединяться
0: к этому разговору. Это 600 человек за эфир прибавилось. Ну и... Да. Вообще красивая цифра. Смотри, 1, 3, 7, 1. Вот так вот.
1: Я хотел сказать другое. Я хотел вот прямо перед эфиром, когда мы только собирались созваниваться, в 20 часов 32 минуты было среди слушателей 12 500 людей. Буквально перед эфиром, минут за 15, их стало 16 900. И к данному моменту их всем... Да какая разница?
0: Я тебе могу сказать, что вчера, да, когда мы вели отбор на фестиваль, очень многие просто они хотели послушать. И я знаю, что они сейчас слушают, но почему-то не пишут, что-то стесняются. Друзья, давайте я еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96 47 5. Во-вторых, есть у нас Майл-агент неформатный Майл.ру. Ну и, конечно же, эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Находите его там, добавляйтесь. Тема заведена там прям огромными черными буквами написано. Я закрепил эту тему. На самом деле, я так подозреваю, она неудобно расположена.
1: Она, дело в том, что она комментарий не позволяет добавлять, потому что я пытался даже сам пробиться через эту тему, и она комментарий не добавляет.
0: Тогда я сейчас попробую ее открепить.
1: Да, открепить. А я пока поговорю.
0: А ты пока потрещи, да.
1: Хорошо. Леха, ну привет, теперь уже в эфире.
2: Привет, наконец-то.
1: Да, наконец-то. Скажи, пожалуйста, у меня самый главный вопрос какой. Естественно, любые города, кроме Москвы, считаются провинцией. Ну, Санкт-Петербург, само собой, он культурная столица там России, это понятно. Ты мне скажи, вот вы с вашей группой наверняка не раз уже пребывали в столице нашей Родины. Было такое дело?
2: Да.
1: Последние, вот буквально, меня интересует, в принципе, последние полгода, вот до конца 2015 года. Что, на твой взгляд, как музыкант, изменилось в столице? Ведь вы там были в это время, я за вашими выступлениями немножко проследил, там, где вы как выступали. Что там изменилось в плане людей, вот по сравнению до кризиса и после кризиса? Как люди начали воспринимать музыку? На кого они больше ходят? И труднее ли стало ли молодым коллективом вылазить среди этой, ну, общей массы?
2: Ну, дело в том, что на самом деле вряд ли изменилось количество людей, которые ходят на концерты. Там, ну, чуть-чуть, может быть. В Москве точно. Ну, у нас точно на концертах не, меньше не стало.
1: Ну, смотри, вот есть категории выступлений, категории сцен, на которые ты приезжаешь, и ты заранее уже знаешь, что, что сейчас будет просто драйв. Не только ты отдашь, ты, может быть, даже будешь в плохом настроении и отдавать ничего не готов. Но та публика тебя уже зарядит основательно, ты в этом уверен, и тебе поднимает настроение. В Москве есть такие заведения?
2: Да, мы вот любим играть вот в клубе Чайнатаун, например. Там, там всегда все прекрасно. Ну, в 16 тоннах хорошо. Хорошо, но специфически. То есть там, там специфические финансовые условия, я бы так сказал.
1: Смотри, ну вот что я вот заметил, допустим, когда мы приезжали в свое время со своей группой в Орел, ваш прекрасный город, пускай маленький, компактный, уже об этом разговаривали, но тем не менее, будучи в клубе, у нас, слава богу, можно рекламировать, Пинтхаус.
2: Да.
1: Вот,
2: есть такой.
1: С замечательным руководителем Александром, которому, если он вдруг слушает, передаю огромный привет. Огромное количество людей, которые приходят действительно посидеть и отдохнуть. Приходят не нажраться и поругаться, а именно приходят посидеть и отдохнуть. Это повсеместно в Орле такой прием групп, даже вот из других городов, и своих групп? Или же это единичный случай, там в основном так собираются люди тупо накушаться и тупо поругаться?
2: Нет, на концерты ходят. В Орле ходят, ходят. Мы вот сейчас как раз разговаривали по поводу того, что люди ходят на концерты в Орле хорошо. И, ну, это такое у нас... В этом плане у нас хорошо развита культура посещения мероприятий подобных, рок-концертов. Да, это не единичный случай.
1: А что вот в Орле на данный момент сейчас прям является собой такой оплот культуры? Где именно могут собраться музыканты между собойчик такой вот создать?
2: Парадоксально, но факт состоит в том, что в Орле... Сейчас нет вот прям такой очень цельной музыкальной тусовки. Ну, то есть, как вот это было в конце 90-х, в начале 2000-х, когда все вместе тусовались. Сейчас, может быть, молодые группы у них и есть такие вот междусобойчики. Я думаю, даже, наверное, есть группы, которые постарше, типа, вот мы «Яйца Фаберже», мы дружим, но просто уже в силу возрастных особенностей, то, что семьи, работы, не всегда есть время эти сабантуйчики, между собойчики устроить.
1: Слушай, ну вот вопрос, как женатого человека женатому человеку. Скажи, семья зачастую тебе помогает или мешает в творчестве?
2: Всегда помогает, всегда.
1: То есть всегда на твоей стороне, что бы ты ни задумал, всегда рядом семья окажется, которая будет слушать твои песни, и самые первые слушатели, конечно же, будет твоя семья.
2: Конечно, ну да.
1: Это даже не обсуждается?
2: Вообще не обсуждается, но у меня уникальный случай.
1: Это хорошо, нет, это здорово на самом деле. И вопрос такой, вот начинается отбор сейчас на фестиваль «В омут с головой». Слышал, наверное.
2: Ну да, сегодня прочитал.
1: Вы заявку подавали уже?
2: Нет.
1: Чего так?
0: Гонорар у вас большой?
2: Нет.
1: Короче, Лех, я желаю вам поскорее подать заявку на этот фестиваль. Будет многообещающий, будет много народу. И, конечно же, коль ты говоришь, что вы... Я к чему изначально... Я долго подводил, но к чему я все это подводил? Дружат ли музыканты между собой? Есть ли между собойчики? То есть, как бы, в Воронеже вот в этом плане немного проще. Вот сейчас, допустим, проходит фестиваль «Рок-весна». Это не реклама, это просто проходит такой фестиваль. И там сейчас участвуют в отборе чуть ли не 20 с лишним групп. То есть те, как, половина я знаю, половина я не знаю, но мне это без разницы. Главное, что они есть. И то есть почему-то мало заявок очень от них поступает, но они просто не в курсе. Они сейчас сосредоточены, видимо, именно на этом мероприятии. И тем не менее, я говорю, почему вот между собой вы общаетесь издалека, я говорю, начал. Собрать всех в кучу и всем есть заявка. А вот там как есть, так и пускай прет, ё-моё. Кому повезет, тому повезет. Или вернее, кто лучше, тот лучше. Но тут уже лучше-хуже невозможно потеряться. Опять же, мнение жюри – это мнение сугубо личного каждого человека. Как вы смотрите на то, что вот ваш город, тем более там группа у вас огромное количество, я знаю об этом.
2: Ну, я думаю, что просто есть у нас разделение такое жесткое. То есть есть люди, которые организовывают концерты, а есть музыканты. Мы не занимаемся организацией концертов, фестивалей, потому что тогда не будет времени на музыку.
1: Нет, я не про то, что фестиваль организовать, я по поводу того, что организовать, вот представить, что ваша группа...
2: А, заявочка?
1: Да и помимо заявки, организовать такую маленькую тусовку, там, грубо говоря, один раз в месяц, каждый четверг, последний четверг там, месяца, ну, как знаешь, там день города бывает,
2: да, раз не надо.
1: Каждый четверг, последний четверг месяца собираются музыканты, все, кто хотят, неважно, у кого нашлось время, кто-то есть в таком-то месте, в таком-то клубе, обсуждение новых тем, новых проектов, всего остального. Было бы здорово, по-моему.
2: Ну, это такой очень романтическая такая фантазия, я бы так сказал.
1: Вот, а теперь по факту.
0: Фантазия.
1: А теперь, да, квазиумную фантазию. А теперь по факту. Вот смотри, у вас, я так понял, планируется новый проект. Вернее, ну, новое написание новых песен. Я слышал, вернее, пока меня не было в эфире. Вы заготовили часть для своих поклонников немного новых песен.
2: Это у меня просто есть же группа «Пластика», есть мой сольный проект «Банев», который называется. Mm-hmm. Там сейчас, да, происходит. Я готовлю новую программу и вот буду вживую выступать как раз в Москве сначала, в «Китайском летчике» в апреле. Mm-hmm. Потом в Орле. У нас-то есть такой центр своевременного искусства, так называемый. Там интересное помещение для всяких перформансов. Вот. А «Пластика» мы пока не создаем новый материал, потому что у нас, в принципе, альбом вышел меньше года назад. И мы еще им не насладились на концертах.
0: Тут вот народ пишет в эфирный чат: всем привет, какие планы на лето по фестивалям у группы «Пластика»?
2: Пока никаких. Мы там пытались заявиться на парочку фестивалей, пока тишина. Может, нашествие будет. Но у нас с нашествием у нас всегда такая история, что мы узнаем о том, что мы играем на нашествии недели за две до нашествия.
0: Ну, как обычно.
1: Это как на Руси, понимаешь? Оно обычно, монголо-татары, они тоже не сразу же объявили, что нашествие. Так что все нормально.
2: Заранее объявления не было.
1: Абсолютно правильно. Какая следующая песня звучит?
0: Пишешь, да, давай я уже передам привет, наконец-то. Тебя не было, потом тебя стало очень много, просто баснословно много. Я не знаю, как тебя заткнуть уже, чтобы вставить хоть одну фразу. Вот, в эфирный чат написал Женя Красов, говорит: привет, ребятам, едем сейчас из Ливны в Москву, настроились в машине, слушаем. Вот, пишет: ребята из «Пластики» знают этот город, хотел бы передать им привет огромный, если они меня узнают и помнят. Бухали ужасно в 2000-х на каком-то концерте, удачи им и творческих узбеков.
2: Ага.
0: Вот так вот.
2: Спасибо, Женя. Спасибо.
0: Ну и теперь ставим, слушаем «Испанию». Расскажи нам про «Испанию».
2: Расскажи нам про Испанию. Столица Испании — Мадрид.
0: Вот! Ты начитан, друг мой.
2: Эта песня про вообще написана на основе событий гражданской войны в Испании в 30-х годах 20 века.
0: Ты присутствовал при
2: ней? 36-39 год. Натолкнуло меня на написание этой песни эпизод с поэтом Лоркой. И эпизод с его расстрелом, когда франкисты его просто вытащили и расстреляли.
1: А, вон ты про кого, ты с Лоркой, ём, я думал про это, про Ани Лорок. Да-да-да, продолжай.
2: Да, вот про Лорку.
1: Поехали. Ани Лорка, кто же не знает, старика Лорка. Так, ну ладно, что за песня, да, поехали. Испания.

0: Итак, друзья, 22.15 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И с вами сегодня группа Пластика в программе «Без воды». Я тут потихонечку загибаюсь. Вот, ставлю коры в угол, уже весь исчихался и сплевался. По ходу дела заболел. Вот. Пророчат мне скорую смерть от рук тещи. Вот. Так что, ну, видимо, последний раз слышимся. Ладно, Костик, давай третируй Леху.
1: С превеликим удовольствием. Продолжая разговор. Леш, скажи, пожалуйста, ну смотри, у вас в основном песни, я так понял, у тебя, вернее, песни. В основном они сосредоточены на таких достаточно серьезных темах.
2: Да.
1: Они.
2: Часто. Не в основном, но часто.
1: Да, они не как бы. Не настраивают на позитивный лад, они не настраивают на негативный лад, они настраивают на реальность. Вот то, что есть, то я и пою, как говорится. Там, типа, не а-ля Чукча, конечно, что вижу, что пою, а именно вот ты сосредоточен на том, что успел сам почитать, успел где-то послушать, где-то посмотреть, где-то побывать, и пытаешься это передать через свою музыку, правильно или нет?
2: Все правильно, я хочу, чтобы моя музыка заставляла думать.
1: То есть, а не было у тебя никогда желания вот взять и написать про какую-нибудь, вот ты идешь по улице, пнул кота пинком, он упал там в водосточную трубу, оттуда вылез сантехник, этой кошкой кинул тебя в обратную, и на фоне этого написать такую вот интересную, не веселую песню?
2: Я просто не очень сам люблю слушать, скажем так, КВН в музыке, да?
1: Угу.
2: Во-первых. И понимаю, что написать талантливо КВН в музыке, который еще будет качать, на это способны единицы. Это я точно не способен на это. Вот серьезно. Если у меня получится, да, достаточно средняя какая-нибудь песенка. Я смогу написать, может быть, не супер смешно, но это будет нехорошо.
1: То есть ты не будешь этим проживать, эта музыка будет уже не твоя.
2: Конечно. Это такое ремесло. То есть ремесленно, вот именно технически, я, наверное, могу написать что-то подобное. Вот. Но это так не от души.
0: Не от души это будет, не от души.
1: Слушай, Лех, понятно. А вот в плане бреда для своей. Ты говоришь, что семья тебя тем более очень сильно поддерживает. В плане бреда, вот для себя, для самого что-то отписать такое, вот, знаешь, в корне изменить. Как это было вот недавно, я буквально вчера смотрел, я не знаю, кто любит футбол, кто не любит, я вчера смотрел с большим удовольствием матч Бавария Мюнхен с Ювентус. Да. Угу. С огромным удовольствием смотрел, и периодически все-таки попадает на слух комментарии наших, точнее, ну как правильно сказать, разговоры комментаторов, лучше так. И вчера было высказано то, что Буффон, несмотря на свой уже почтенный возраст, буквально вот полгода назад или год назад изменил свою жизнь в корне. То есть, если раньше он мог после матча там, или если промежуток выпить и пивка с сосисками баварскими, то теперь он ходит в церковь, теперь он занимается какой-то совершенно другой деятельностью, медитирует, отказался полностью от пива, связался с новой девушкой. И вот в корне поменял свою, взял и поменял. То есть, как бы... Вроде бы как ничего плохого, но в целом-то остался ли он сам собой, вот в чем вопрос, это раз. А во-вторых, не хотелось ли у тебя, не было у тебя такого желания, чтобы взять и вот иной раз так махнуть хвостом на 180 градусов, пускай ненадолго, но на 180 градусов повернуться?
2: Наверное, у каждого человека возникает желание раз и все поменять в своей жизни. У меня бывает такое желание, но это не касается семьи. То есть это касается.
1: Ни в коем случае семьи, я имею в виду образа жизни.
2: Да, вполне возможно. Ну, в принципе, я-то не веду какой-то там образ, разгульный образ жизни, у меня вполне умеренный. Поэтому, как бы там, единственное, что там увлечься каким-нибудь увлечением, типа буддизма, медитации, веганства там еще и прочих, как бы у меня не возникало таких желаний.
1: Ну и слава, собственно, ради Богу. Вот.
2: Но это не значит, что не возникнет.
1: Это да, кстати, зарекаться.
2: Не зарекаюсь, да.
1: Смотри, Леш, у вас группа, я уже по разговору там услышал, существует буквально там, сколько, 5-6 лет, да?
2: Нет. Тот состав, в котором мы играем сейчас, Пластик,
1: да,
2: он существует с 2011 года. А так Пластика с 1-го года мы играем.
1: Нет, я именно про последний состав. Вот
2: крайний. С 2011 года.
1: Вот ты мне скажи, как музыкант, как лидер группы, насколько ваш коллектив в данный момент сбит, вот прям вот не разбит ничем?
2: Сейчас мы находимся в самой лучшей спортивной форме за всю историю группы. Сейчас это точно, потому что мы после того, как записали последнюю пластинку, мы из-за записи в таком формате оказалось, что вот мы записывали пластинку, я уже говорил Зухеру, полностью вживую. То есть без наложений, мы прям стояли в студии и сразу записывали там песни. Дубль за дублем, дубль за дублем. Мы вышли из студии, и мы поняли, что мы играем раз в 10 лучше, чем играли до этого.
1: То есть вам самим даже понравилось?
2: Нам самим. Звукорежиссер это отметил. И все люди на концертах после записи альбома отмечают, что группа выросла в качественном плане. То есть мы на концертах стали играть гораздо лучше.
1: А вот такая вот, давай сделаем неброскую рекламу. Скажи, пожалуйста, что за студию в Орле позволяет возможность молодым музыкантам раскрыть целиком полностью?
2: А мы не в Орле записывались, мы в Москве записывались.
1: Так и бог с ним, давай за Москву.
2: Студия Powerhouse называется.
1: Ну, чтобы молодые музыканты накопили денег из копилки, разбили пару копилок и поехали.
2: Ну, да, там относительно недорого. Относительно других московских студий это недорого, это довольно демократично. Вот.
1: Я думаю, в принципе, есть возможность туда подъехать любому из начинающих музыкантов, у которого хотя бы есть...
2: Ну, тут еще фишка в том, что они, студия должна сама сказать, что послушать демозаписи, сказать, вот да, мы возьмемся. Или... Потому что, естественно, они оставляют право за собой отказать любому. Просто это, из-за того, что мы это писать не будем. Да.
1: Мы отвлеклись, все равно, давай вернемся к группе «Пластика». Скажи, откуда это название, или был вопрос?
2: «Пластика»?
1: Да.
2: Нет, вопроса не было.
1: Откуда взялось ваше такое замечательное название «Пластичный»?
2: У меня была группа до «Пластики», называлась «Beetlejuice». Мы играли там такой, рэп-кор такой, нью-метал такой. И когда мы придумали название к «Beetlejuice», у меня возник вариант «Пластика». Но его не взяли. Я подумал, что если у меня будет следующая группа, назову «Пластик».
0: И поэтому музыка.
2: Но его не взяли. Я подумал, что если у меня будет следующая группа, назову «Пластик».
0: И поэтому загубил группу «Beetlejuice» только для...

0: Ну и ничего страшного, это здорово. Какая следующая песня?
1: А следующая песня, что там у нас? Кури, по-моему, да?
2: Кури, да.
1: Кури. И эта песня не пластики. Но мы пластика играли ее на концертах пару раз. Но это песня моего сольного проекта Банев. Изначально.
0: Кури это про...
2: Это Зухер. Это Зухер. Зухер это типа кури.
0: А, я думал про фермер. Кури. Ну, я понял. А,
1: нет, это глагол.
0: Это глагол. Все, это хорошо. Это рядом с военкой где-то рядом. Она курю, а вы кури. Ну и нормально.
1: А мы кури, да.
0: О чем
1: песня? А мы ей говорим, мы эта песня военка. Кури. Она говорит, курю. Вы кури. Песня. О, Господи. Это песня о том, о круговороте жизни. Вот этом, когда ты не успеваешь даже раз остановиться, потом и успокоиться, побыть в тишине и подумать, блин, оценить свои возможности там. И, ну, вот когда хочется островок спокойствия в этом буре, в этой буре. Вот так.
0: Да. Посиди, перекури и подумай хорошо.
1: Покури, да.
2: Поехали.
0: Вопросов нет, давай.
2: Пошел я, покурю.
0: Да, и я.

Понедельник день тяжелый, а у меня, видимо, пятница будет не очень. Итак, друзья, 22-27 на наших зеленых системных. Еще

0: у нас целых полчаса в запасе. Вот. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика». Леха, без ансамбля. Вот. Леха.
1: Да.
0: Большой ли у тебя, я многим задаю этот вопрос, вот как обычно пишем песни, да, в тетрадочке, и складываем их на полочку. Вот. И есть две стопочки. Одни поем, другие так и лежат на полочке. Вот у тебя большой процент соотношения пою-не пою?
1: Нет, небольшой.
0: То есть у тебя все стреляют в основном?
1: Ну, просто дело в том, что когда сочиняешь песню, в общем, это все относительно. Кажется, ой, классная какая песня, там тут записываешь ее, а она оказывается не очень. Ну, то есть не очень воспринимается публика. И наоборот, песню, которая, казалось, там написала одной левой, там где-то задней ногой, там, и ну, думаешь, на всякий случай давай запишем. Для до кучи, хлоп. Самая лучшая песня группы. Вот типа там «Дождь» вот у нас. Я ее написал еще в троллейбусе, ехал просто. Развлекался.
0: Ну, выстрелило же.
1: Да. Поэтому я стараюсь все песни, которые сочиняются, доводить до варианта, когда ее можно послушать.
0: Хорошее правило. Ну, получается всегда?
1: Нет, естественно, какие-то песни хуже получаются, какие-то мы там, какие-то лучше. Нет, ну, если бы у меня все песни были очень крутыми, я бы сейчас был бы где-нибудь в другом месте, наверное.
0: А ты считаешь, а ты сам считаешь, у тебя крутые песни или нет? Мне сегодня звонили ребята, говорят: «Зухер, мы в субботу играем, приходи, у нас альбом новый. Ты знаешь, нам очень нравятся эти песни». Вот ты, как тебе сказать, получаешь удовольствие от того, что ты... Нет, даже не так, наверное. Не так я выразился. Короче, ты кайфуешь от своих песен сам по себе, вот сидишь и думаешь: блин, я охуенен. Такое бывает у тебя?
1: Не всегда, даже обычно не бывает. Но, естественно, если бы мне моя музыка не нравилась, да, то есть я бы ей не занимался, потому что иначе это мазохизм какой-то. Ты занимаешься музыкой, она тебе не нравится.
0: Не, ну она может нравиться, но вот чтобы прям вот...
1: Ну, я довольно объективно оцениваю свою музыку. Я понимаю, что какие-то вещи, там, ну, процентов, наверное, 70 треков, они, ну, скажем так, останутся вот в этом времени, да, скорее всего. То есть где-то там их, может, и вспоминать никто не будет.
0: То есть любимых песен своих у тебя всего 30%.
1: Да, и эти песни, они не самые популярные зачастую. То есть это не связано.
0: Костик.
2: Да.
0: Ты что замолчал? То тебя не заткнешь, то ты пропадаешь неизвестно куда.
2: Я же должен выслушать до конца. У меня вопрос такого плана. Лёх, я всегда люблю, конечно, группы, которые к нам в передачу поступают, но тем не менее, расскажи о музыкантах, которые участвуют в твоем коллективе, фамилия, имя, отчество, на чем играют и как давно с тобой дружно дружат.
0: Значит, сколько раз морды друг другу били? Вот это обычно интереснее.
1: Вообще ни разу не дрались. Ни разу. Вообще есть группы, которые там дерутся внутри коллектива, да, я знаю. Даже... Вот, но у нас такого никогда не бывает. Естественно, бывают там конфликты какие-то, там, ссоры, но...
2: Но все равно, представь, вот с тобой как бы сегодня все познакомились, до этого тебя многие знали, а вот представь всех участников твоего замечательного...
1: Да, да. Значит, на бас-гитаре играет Олег Шмелев, как раз вот самый свежий участник нашего коллектива. В 2011 году мы его с помощью кастинга нашли. Вот, когда нам понадобился бас-гитарист. Вот, потом барабанщик Андрей Соловьев играет с 2009 года в группе. Мы с ним раньше играли в одной вместе, в параллельном проекте. Группа называлась «Табула Раса» Орловская. Мы играли, ну, такой металкор такой. Я там пел какое-то время. И этот барабанщик из этой группы, я его к себе украл. Вот. И гитарист наш Олег Белоусов, житель города Томска, сейчас проживает в Москве. Он гитарист в группе «Пластика».
2: Слушай, ну вот вопрос такой невольно возникает. А каким образом у вас происходит репетиция?
1: У нас все просто. Мы втроем, то есть ритм, секция, барабаны, бас и я, как гитарист. Я же тоже гитарист, типа.
2: Хорошо,
1: понимаешь, потому что...
2: Понятно.
1: Вот, мы втроем делаем каркас песни. Мы его отрепетируем, вот, потом посылаем эти демки который мы записываем прям, ну, на диктофон, прям нашему гитаристу в Москву, он придумывает свои партии, дописывает сверху, предлагает, потом приезжает на репетиции, и мы их доводим уже до ума все вместе.
2: Но вообще процесс от нуля до 100% много занимает времени?
1: Ну вот, когда мы... Тогда на примере. Последний альбом «Лети, лепесток» мы сочиняли немножко... Ну, раньше... Сейчас объясню. Раньше я сочинял песни дома под гитарку для пластики. Приношу песню там «Нравится, не нравится, делаем». Или «Нравится, нравится, не делаем». Вот. А перед последним альбомом мы решили изменить подход к сочинению. И, в принципе, все песни я сочинял вместе с ребятами на репетиционной базе. То есть мы приходили там и ковыряли. То есть я там какие-то кусочки предлагал, и мы, то есть, выстраивали трек от начала прямо на репетициях. Вот. Мы начали в октябре месяце, а альбом закончили записывать в марте.
2: Лёш, слушай, ну а вот без ложной скромности, если сказать, вот как бы ты сейчас группу «Пластику» поставил на уровне с какой группой из популярных в настоящее время?
1: По уровню популярности?
2: Да. Ну, нет, я имею в виду по уровню исполнения, по уровню классности. С кем бы вот сейчас, без ложной скромности, я говорю, опять же, не надо говорить, что все группы хороши, все это понятно. Я говорю, вот на уровне, на каком уровне вы сейчас, как вы считаете, держитесь?
1: Ну, группа «Зорги», например, наверное, да.
2: Угу. Опять же, это москвичин так.
1: Нет, «Зорги» Питер, это бывший «Текила Джаз».
2: А, «Текила Джаз», понятно. Понятно. То есть вы все-таки не претендуете на тех, кого слушает вся страна и бывший Советский Союз?
1: Просто очень сложно сравнивать. Я, честно говоря, я понимаю, что мы играем как группа, да, мы звучим не хуже. Там, условный, там, «Мумий-тролля», да? Угу. Вживую. Но объективно давать оценку сложно, сами понимаете.
2: Не, ну просто я тебе к чему говорю. Вот, допустим, смотри, вот я о своей группе говорю. Мы, понимаешь, я себя могу сравнить сейчас, вернее, наш коллектив, могу сравнить сейчас с Джо Дассеном. То есть о нас кто-то знает, но многие уже 99% не помнят, понимаешь, что это было такое. Точнее, о нас 99% не знают. Я, если взять на уровне современных исполнителей, могу, в принципе, по качеству исполнения сравниться... Ну, с многими, достаточно многими группами, такими как Чайфы, такие как ДДТ, по уровню исполнения, опять же, не по качеству, а по уровню. Если по уровню музыкального сопровождения, вот, с кем вы сейчас из современных рок-групп могли бы подойти, вот, вместе пожамкаться руками, пообняться и выступить на одной сцене? Ни один другого, как говорят, баланс не нарушая.
1: Ну, органично, наверное, с группой «Сплин» было бы выступить. Органично. С точки зрения содержания.
2: Да. Я именно про органичность говорю.
1: Да.
2: То есть, в принципе, если была бы возможность, так, ну, в принципе, она, я думаю, удастся после нашего эфира, и как правильно, до этого я уже поддерживаю идею, то, что многие, кто был вне форматки, уже сейчас имеют более высокий статус в плане исполнения. То есть, в принципе, со «Сплинами» вам рядом можно стоять спокойно, и вы друг другу не помешаете.
1: Я думаю, нет.
2: Вот. Замечательно. Ну, я думаю, там в ближайших следующих передачах этого года будет у нас группа «Сплин», да, Зухин?
0: Да, ура. Без проблем.
2: Дотянемся потихоньку.
0: Достроим. Ладно. Студию, наконец-то, уже достроим, да. И уже сможем звать, Лёх, всех, кто просит.
2: Тебе вопрос такой, как, да? Коль ты все-таки занимаешься, и до этого там в рано коллектив ты, естественно, играл. Сейчас это проект «Пластика», я так понял, целиком полностью твой.
1: Да.
2: Вот, насколько у тебя построена в группе иерархия. Это у вас монархия сплошная или демократия все-таки присутствует?
1: Ну, ребята называют меня худруком. Худруком. Шутку.
2: Уже название неплохо будет.
1: Там, что скажет художественный руководитель коллектива? Но на самом деле нет, у нас очень ровные отношения. У нас нет такого, что там я начальник или там.
2: То есть, в принципе, у вас в балансе может все соблюдаться. Вы можете друг другу что-то подсказывать.
1: Мы группа.
2: То есть ты думаешь, что данный состав коллектива – это надолго?
1: Нет, я очень бы хотел этого. То есть, я очень хочу, чтобы мы играли все время одним составом. Я надеюсь, что так и будет. Но предыдущие составы группы «Пластика», хотя это самый долгий, кстати, вот мы вот 4,5 года играем, дольше ни с одним составом мы не играли в «Пластике». Вот реально. Так что, наверное, наверное, живучий состав.
2: Слушай, а вот такой музыкальный вопрос, чисто музыкальный. Вы выходите на сцену, мы, ну, со многими группами на эту тему разговаривали, тем не менее. Выходите на сцену, и внезапно начинаешь там, допустим, кто-то начинает играть вступление в другой тональности.
1: А!
2: Бывало такое, что вся группа, ну вот нынешняя, я имею в виду, ну и хер с ним, другая так другая, и подхватывают, и как-то вот как, таким потихоньку тяп-ляп, но получается в итоге красиво. Было такое?
1: У нас настолько отрепетированные треки, что такого просто быть не может.
2: Ну хорошо, а вступили не вовремя? Или как-то словиться, я говорю, были такие вот, не то что косяки, это не косяки, это рабочий процесс, тут нельзя...
1: А, ну конечно, конечно, внутри концерта ведь бывают там всякие, но на самом деле вот что-то как там вступить не вовремя или еще чего-то, это все зависит от, в первую очередь, от ритм-секции, бас-барабаны, да? Вот за последние там, вот сколько мы играем, наша ритм-секция там ошибалась, может, полтора раза.
2: Ну, в принципе, то есть процент есть определенный.
1: Полтора раза.
2: Полтора раза.
1: Да, не 1.5%. Там просто машины. Роботы. Я не знаю, как они играют это все.
0: Ты счастливый человек, с тобой играют роботы, слушай.
1: Мы гитаристы, там, мы, конечно, можем себе позволить там приземлиться не туда, хватануть что-нибудь не то. Вот, но ритм-секция барабанщик с басистом играют просто изумительно.
2: Слушай, ну давай сейчас приземлимся на следующий трек. Как он называется?
1: Следующий трек, давай, я, знаешь...
0: Там у нас как бы стоит Одиссея, но я думаю, я тебя без воздуха-то не отпущу с эфира.
1: А, ну давай воздух, конечно.
0: Давай воздух, наверное, послушаем. Конечно. Достаточно приятная вещь. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:42 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Пластика» в лице Лехи, солиста и как художественного руководителя группы.
1: Коллектива.
0: Коллектива. Лех, ну вот воздух. Воздух. Удачная находка. Вот честно.
1: Спасибо.
0: Прям вот очень выделяется. И из твоего творчества тоже. Что тебя вообще сподвигло на такое? Или это было очередное поездка в троллейбусе?
1: Нет, сейчас скажу. Просто захотелось что-нибудь речитативное написать там про любовь. И все.
0: И получилось.
1: Да?
0: Получилось не кисло. Я считаю, вот прям, наверное, одна из важнейших вех.
1: Да, наверное, одна из лучших песен наших.
0: В твоем,
1: да, согласен, творчестве. Согласен, да.
0: Вот, ну что, у нас, смотрите, у нас осталось, ну, грубо говоря, 15 минуточек. Есть у нас одна длинная песня на 6 минуточек, то есть 9. Вот нам можно или разбить эти 9 минут и добавить еще какую-нибудь песенку, или 9 минут потрепаться. Как ты вот сообщаешь?
1: Давай потрепимся.
0: Давай потрепимся. Конечно. Костик, ты готов трепаться 9 минут?
2: Есть, Костик, я треплюсь. Даже когда не в эфире треплюсь.
0: Пивко есть?
2: Yes, of course.
0: Хорошо тебе.
2: Ну, я мало того еще и выздоровелся более-менее.
0: А я наоборот, я вот помираю, прям реально.
2: Лех, смотри, и вопрос, да? Какого плана? Послушаю вот сейчас эту песню и скажи, пожалуйста, она как давно была написана?
1: Еще раз, какая песня?
2: Вот последний.
1: Воздух. А вот. Воздух? В 2011 году.
2: У меня, знаешь, какое вот невольно сформировалось впечатление, то что они слезали ли с вас стиль вот после этой песни группа «Пицца».
1: Нет, они в то время уже начинали играть. Вряд ли. Нет, конечно.
2: И второй вопрос. Смотри, сочетая речитатив и сочетая мелодику определенную, насколько сложно тебе перестраиваться как вокалисту между двумя фактически разными стилями абсолютно?
1: Мне сложно в первую очередь с той точки зрения, что я не очень хорошо запоминаю слова своих песен.
2: Это нормально, это всем нормально.
1: А в речитативе этих слов гораздо больше. Соответственно, лаш с моей стороны, я могу забыть больше слов, чем в обычных песнях, где поется.
0: Вот есть великая сложность. Штука, называется пюпитер.
1: Бывает такой свет в зале, что на сцене, что не видно ничего.
0: Я вот без пюпитера вообще никуда. Мне всегда говорят: Зухер, ну как так? Ты обязан помнить свои песни? Я говорю: нет, не могу. Не могу.
1: Да, да, да. Вот поэтому с речитативом проблемы у меня. Поэтому я, как бы, наверное, мог бы хип-хоп проект какой-то сделать, но у меня минимальное количество песен, речитативных песен, так скажем. Потому что я просто боюсь.
2: Леш, ну в ближайшее время, вот смотри, существует же некоторое такое понятие в музыке, там не только речитатив, это речитатив, сейчас он там под рэп подделывают, mm-hmm. еще под что-то, ведь многие и предыдущие исполнители, которые, я имею в виду советских времен даже, включая Владимира Семеновича Высоцкого, просто рассказывали во время музыки, тоже вот, стихи просто рассказывали во время музыки. Почему бы не удариться в это, коль ты делаешь сольный проект, тем более?
1: А я не пишу стихов практически.
2: Что так навеивает на тебе?
1: Почему я не пишу стихов?
2: Да.
1: Ну, я никогда себя поэтом не ощущал. Я пишу тексты песен, а тексты песен я пишу уже под сочиненную мелодию. А стихи это подразумевает, ты сначала пишешь стихотворение уже, правильно? Без всяких там.
2: Ну а почему не начать писать, допустим, рассказ? Просто рассказ,
1: вот
2: любой.
1: Начал писать стихи, да. Начал месяц назад. Давно, лет 10 не писал ничего. Месяц назад начал писать. Что из этого получится, пока не знаю.
2: Но это творчество войдет в твой сольный альбом?
1: Нет, стихи не войдут, я просто думаю их как-то по-другому реализовать. В сольный альбом войдут песни, другие песни там.
0: Раз уж такая оказия вышла, давай-ка ты нам про Банева расскажи. Что за Банев? Почему Банев? Чего это от пластики откололся? Или что, как, что навеяло?
1: Ну, просто я в какой-то момент понял, что часть песен, которые я приношу в пластику, но она как бы отвергается там и музыкантами, и, собственно, и органически, то есть она не для пластики. Ну а куда их девать? Я решил сделать, что вот я буду, значит, эти песни исполнять сольно. Ну я там буду делать все, как я хочу вообще.
0: А Банев это вообще, это будет другой стиль, другое направление. Что это вообще?
1: Это просто более электронная такая штука, более психоделическая музыка. Но в то же время и больше там поп, больше.
2: А кто с тобой будет в эти моменты сопровождать? Ну ты же не просто под гитару будешь играть.
1: Ну мы играли уже пару концертов. Ваню, со мной играет мой басист из пластики. Mm-hmm. И клавиши, гитара, мы меняемся инструментами, плюс нам помогает еще, естественно, ноутбук.
2: Ну, это само так, собой, как, понятно.
1: Так как эта музыка электронная, часть аранжировки мы подсасываем с лэптопа. Как делает, собственно, практически вся прогрессивная электронная общественность. Не стесняясь.
2: Слушай, ну а вот тебе самому не будет обидно? Вроде как у пластики, смотри, уже такой есть определенный коллектив фанатов. Есть люди, которые на вас ходят и знают, что они получат.
0: Какой почему драйв? Обидно, Костик? Это да. же другое. Это другое совсем.
2: Не, ну почему это другое? Они же, понимаешь, у каждого человека, который что-то любит, это, знаешь, как мама с папой. Тут мама с папой вместе, понимаешь, играют для тебя, а тут внезапно взял папа и вот решил заняться своей деятельностью. И тут уже, понимаешь, уже начнется в голове фанатов немного другое понимание вопросов.
1: Да, мне кажется, у нас такие слушатели интеллигентные и культурные, что они прекрасно все понимают и не парятся по этому поводу. Они с удовольствием придут и ко мне на сольный проект, и на пластику.
2: Хорошо, а как ты думаешь, после этого проекта группа, как с группой отношения будут? Все все понимают или же...
1: Так у меня этот проект, он с 12 года уже существует, поэтому все нормально, параллельно
2: существует. То есть ты изначально подготовил к тому, что, ребята, вот есть такой проект, и я его буду осуществлять потихоньку?
1: Да, просто мы никогда, до последнего года у нас не было ни возможности, не могли реализовать живые выступления, вот так скажем. То есть я думал, как это все можно по... вживую исполнять, какие партии исполнять, какие музыканты сами должны играть. В итоге вот пока вот в этом году только пришел к выводу, что мы будем играть вдвоем.
2: Живу. Слушай, ну не теребим мы тебе душу, давай не будем залазить глубоко у тебя в сознание, ни к чему это все нужно абсолютно. Как получится, так получится на самом деле. Вопрос у меня такой, ну, предкрайний. Смотри, наступила весна 2016 года, наступили предвыборные кампании на разные фестивали.
0: А конец света так и не наступил.
2: Ну, это понятно.
0: А
2: куда ты со своей группой, с группой пластикой, все-таки собираешься окунуться с головой?
1: Я. В смысле, в какой фестиваль? Или куда? Или что? Что? Я не понял.
2: Какие фестивали ты планируешь своей группой добавить? Как-то окрасить свои фестивали своей группы? Куда вы собираетесь подать заявку?
1: В омут с головой, да?
2: Да, ну это понятно, это само собой уже договорились.
1: Мы подали заявку на несколько фестивалей. Ну, на самые известные. Там «Окна открой», там, вот, кстати, в Воронеже на «Чайку» мы подали, нам отказали.
2: Ой, ты не поверишь, на «Чайке» многим воронежским отказали, так что ничего страшного.
1: Ну вот, там, то
2: есть... Еще мы доберемся до организаторов.
1: На «Доброфест» мы подали заявку. Ну, еще куда-то, на питерский какой-то фестиваль. Ну, несколько фестивалей. Куда вылезет, собственно? Я не могу сказать, сейчас предполагать, где нас возьмут, а где нет. Ну, хотелось бы, конечно, покататься, а там посмотрим.
2: А насчет «Чайки», Лех, не парься, потому что это...
1: Вообще не парься, это я просто как бы к слову.
2: Я вот тоже к слову тебе говорю, это фестиваль, я так понял, даже живя в этом светлом городе и пользуясь некоторым преимуществом, находясь поблизости к этому фестивалю, это сугубо коммерческий проект какого-то дядьки, которому нужно куда-то деть деньги, и некоторые люди, воспользовавшись чужими деньгами, начинают сами себе делать хозяев, понимаешь? Понятно. Поэтому не парься, если кто-то из нас, из организаторов фестиваля «Чайки» меня слышит, я буду очень рад пообщаться с вами лично, причем в самой грубой форме. Ну, это отдельный разговор. Так, Лех, давай теперь...
1: Да.
2: По поводу вашей все-таки группы. Смотри, пластика уже существует в нынешнем коллективе, в нынешнем составе 5 лет, можно сказать так смело. За эти 5 лет, насколько вы выросли от того, что было, и того, что стало? На твой взгляд, что выросло в самую первую очередь?
1: Уровень исполнительского мастерства, сыгранность группы, чувство... То чувство, когда ты играешь на сцене, и ты вообще не заморачиваешься на то, что может кто-то что-то там дернуть не то ли лжануть. То есть все равно мы выгребем, вылезем, и никто, в принципе, не поймет, что лажа.
2: А, Леш, такой вот просьба такая. Вот скажи, молодые музыканты, сейчас многие молодые группы только собираются, такие там прыщавые мальчишки берут старые гитары у папы из загашника, собираются, начинают играть. Что бы ты вот посоветовал с высоты уже прожитых музыкальных лет?
1: Играть.
2: Это понятно.
1: Играть.
2: А, ты именно про музыку говоришь, да?
1: Да.
2: Я все
1: играю, заниматься, писать песни, стараться. Тебе говорят там, блин, какое-то говно у тебя получается, а ты такой думаешь, ну и что, я все равно буду писать песни, опять пишешь, лет через 15 что-то происходит.
2: А, ну как Стас Михайлов, да, я понял.
1: Писал, просто писал, нельзя останавливаться. Но вот у меня просто даже личный пример. Ну, у каждого, наверное, есть личные примеры, когда там и был какой-нибудь там знакомый, талантливый там музыкант, писал прикольные песни, потом в какой-то момент разочаровался. Ну, от того, что ничего у него не получается, ни известности, никаких там дивидендов. Да, пошло оно все. И работа, карьера, и не знаю, пиво по выходным с пацанами. Все.
2: Ну, в общем, свел себя к бытовухе.
1: Да, да. Вот именно из-за разочарования. То есть из-за неверия в свои силы. Из-за того, что слишком много критики какой-то или еще что-то. Потому что я честно могу сказать, ну, то есть послушать раннее творчество любого исполнителя, там, мое в том числе, ну, это какой-то несусветный бред.
2: Ну, это с высоты прожитых лет.
1: Да, в тот момент, если бы я это понимал тогда, я бы завязал бы сразу.
2: Ну, был бы у меня такой код,
1: короче,
2: может, люди, я не женился.
1: Не понимайте того, любите свою музыку. Вот я о чем могу сказать.
2: Вот, это молодец. И, знаешь, я вчера буквально наткнулся в этом во ВКонтакте фотографии одной американской или английской журналистки, не помню, старые фотографии 80-х годов, может быть, уже видели.
1: А, Джоан Сингрей там с...
2: Да-да-да, с Виктором Цоем, да. С Гребенщиком, еще со многими там. Ты знаешь, вот смотрю на этих пацанов и, в принципе, вот вижу себя, ну, тоже уже несколько лет назад, но тем не менее. Видя себя в этой компании дружной, то есть, казал бы, тогда ребятам тоже ведь, в принципе, ничего особого такого не светило. То сейчас они, да, рок-звезды. Сейчас они имеют то, чего тогда, о чем тогда еще не могли даже подумать.
1: Да, они даже мечтать, мне кажется, не думали об этом.
2: Вот перед тем, как мы услышим следующую песню, хочу пожелать вашей группе глобального процветания. Понимаете, вот когда зима на дворе, будьте как подснежен. Вырастайте внезапно и везде. Вот что я могу вам пожелать вашей группе.
1: Спасибо большое, Костя. Спасибо большое, Зухер. Вы просто сегодня скрасили мой вечер.
0: Леш, предлагаю тебе сейчас нажелать всего слушателям, рассказать, какие ближайшие где концерты, куда приходить. Под занавес мы поставим Одиссею.
1: Угу.
0: Вот. И скажем всем до свидания.
1: Да. Огромный привет и респект слушателям неформатного радио. Я думаю, мы не последний раз на волнах этой прекрасной радиостанции. Вот. А также, наверное, на мероприятиях, которые вы организуете, постараемся попасть. Что еще сказать? Нас в ближайшее время можно услышать группу «Пластика». Пока у нас стоит дата, это Минск, 15 мая. Так что, жители Беларуси, приходите к нам на концерт. Мы очень вас будем рады видеть. Мой сольный проект выступает 21 апреля в китайском летчике Джао-Да, Москва, и в городе Орел 23 апреля. Увидимся на концертах, слушайте прекрасную музыку. Дружите с хорошими людьми, а с плохими не дружите.
2: Это про тебя, Зухер, с тобой дружить нельзя.
0: Со мной нельзя дружить, да, я плохой. Все, друзья, всем удачи, любите друг друга, не болейте, пусть все будет у всех хорошо. Услышимся теперь со мной и с Коняшкой в среду, а со мной и с Костюхой в следующий четверг.
2: И в следующий четверг, пардон, перед тем, как мы сейчас поставим следующую композицию, у нас в гостях будет группа Карбофос из города Рязань. Поэтому все любители данной группы, подсоединяйтесь.
0: Все, друзья, всем пока, всем удачи.
1: Пока.
0: Услышимся.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

дальше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни

часы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром. Мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак. Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет. Хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь. Ты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Значит, вот

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Железобетонная ротация для участников больших эфиров программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Редакция выбирает по одному треку в годовую ротацию на радио. Уже звучат в эфире треки группы «Авалон» из Тосно, песня «Ночь», группы «Криц» из Москвы, песня «Повелитель мух», музыкальный проект «Анастасис» из Санкт-Петербурга, произведение «They took the rope of me» и группы «Московское время» из Москвы, песня «Самолет». Участвуйте в больших эфирах программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Добрый день. Ой, извиняюсь. У кого день, кстати, да, у нас же такой формат международный. Добрый вечер, дорогие радиослушатели неформатного радио. Я Сергей Ставроград, и в эфире 19-й выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Сегодня 28 февраля 2019 года, последний день февраля по этому календарю. Но весна еще как бы не торопится к нам в гости. Ну, это понятно. Хочу сегодня представить наших гостей. Гостей из ныне братской, так называемой, Республики Беларусь. А по мне так все равно с России, просто северо-западного ее региона. Из города Витебска коллектив Валерий Григорик и группа Golden Gate. Привет, ребята.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Так, ну, давайте так. Сейчас я прочитаю права и обязанности, а потом вы еще раз представитесь, каждый из тех, кто присутствует, ну и расскажете немножко о том, кто вы в коллективе и за что там отвечаете, за что спрос каждого из вас. Потому что, ну, мало ли, может, возникнут вопросы и у наших слушателей в неформатном чате, активистов наших, всем привет. Ну и у меня, и у меня, да. Слушайте внимательно, ребята. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво, односложно. Вы также не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы, чтобы дать красивые, честные ответы. Вы имеете право отвечать на интересные вопросы в чате, и последнее, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в судьбе. Если все права услышаны и приняты, мы продолжим программу в нужном ключе.
1: Да, спасибо.
0: Кто у нас у микрофона? Так, значит, скажу так, да, сразу у нас у микрофона по большей части, наверное, будет все-таки лидер, автор-исполнитель Валерий Григорик.
1: Ну да, это правильно.
0: Это ты, скажи,
1: это
0: вот
1: я,
0: он
1: да.
0: Я.
1: Валерий Григорик, вот он я. Вот, хочу поприветствовать всех слушателей неформатного радио. Спасибо, что пригласили нас в эфир. Очень это почетно для нас. Я лидер группы. Пишу музыку, стихи к песням. Ну, также у нас присутствует здесь Андрей Иванов.
3: Здравствуйте.
1: Гитарист нашей группы. И барабанщик нашей группы Дмитрий Нефедов.
3: Здравствуйте.
0: Вот. Привет,
1: группа,
0: ребята.
1: Группа в процессе, наша группа в процессе реорганизации. Сейчас у нас появился новый басист. Но он, к сожалению, не смог прийти к нам сегодня на эфир, потому что он играет в местной нашей филармонии, у него концерты.
0: Ну ладно, ладно, мы не будем, так сказать, тратить наше время на оправдание его отсутствия. Перед вами пускай оправдывается, нам не важно. Он потерял много, скажем так.
1: Ну, не последний раз, может быть.
0: Надеюсь. Еще у вас видно на видео, присутствует девушка со скрипкой. Она тоже отсутствует сегодня. Надеюсь. Еще у вас видно на видео, присутствует девушка со скрипкой. Она тоже отсутствует сегодня по какой-то уважительной причине.

0: себе. И, в общем-то, на неформатке у вас более-менее есть пресс-релиз, в отличие от паблика в ВК. Я начну с самого начала. У вас вообще коллектив как точно называется? Golden Gate или Валерий Григорик и группа Golden Gate? То есть у вас муз-проект или это группа какая-то с полным своим форматным взаимодействием?
1: Ну, это и то, и другое, потому что сейчас идет подбор коллектива, вот, который бы
0: Вы одно
1: смог бы.
0: целое, или
1: Да,
0: есть у каждого отдельная жизнь своя?
1: я думаю, мы одно целое. В настоящий момент вот подобрались такие люди, что мы представляем одно целое. Поэтому мы можем сказать о себе, что мы Golden Gate. Вот именно в этот момент времени, в этой точке Вселенной. Поэтому да.
0: Ясно. А в пресс-релизе написано «Существование с 2007 года». И это единое целое. Вы с какого года?
1: Ну, это где-то, наверное, год всего лишь.
0: Год. Год. До этого были как-то порознь,
1: Да,
0: да?
1: до этого была порость, потому что, ну, я как у меня проекты есть и как бы попсовые, и разные, вот, и я как человек, который пишет в разных
0: Валерий,
1: стилях, вот,
0: а
1: но
0: ты где работаешь? Где ты работаешь?
1: я профессиональный переводчик. Я
0: Так.
1: закончил Минский НИАЗ, вот, я перевожу книги. Филолог.
0: Так. Ага, у нас еще один филолог. Недавно были ребята с большими ногами. Так. Продолжаю читать ваш пресс-релиз. Проект отпраздновал свое десятилетие, значит, уже, наверное, 12-летие. Стиль музыки, как мы сами его себе определяем, это интеллектуальный акустик-рок. Как давно вы определили свой стиль?
1: Ну, на самом деле мы просто играли музыку. У меня просто есть друг, меломан, очень много знает о музыке. И вот он подошел ко мне и сказал: «Валера, вы, наверное, все-таки играете в стиле акустик-рок». Я для себя определяю, наверное, это интеллектуальный рок. Я вот где-то читал, что есть такое тоже направление, появляется. Или же бард-рок. Вот что-то такое.
0: Ну
1: Но
0: вот бард-рок,
1: четко.
0: он, собственно, отсутствует в международной системе определения, да и в нашей, в российской, вообще слово такое бард, оно вообще отсутствует.
1: Ну, он сейчас должен появляться, потому что мы начали искать смысл в песнях. Вот, а бард-рок, он все-таки о смысле. Вот, он все-таки о том, что в песнях должен быть смысл на фоне того, что сейчас происходит в музыке, в российской, там, белорусской, неважно. Вот, поэтому, мне кажется, ты бы мог
0: Популярный, скажем так,
1: поработать.
0: в популярной, в популяризируемой и популярной
1: Ну да,
0: музыке.
1: можно так сказать. Вот
0: Нет,
1: поэтому
0: просто...
1: это
0: Продолжить, продолжить.
1: нечто такое вот среднее. Вот определение сейчас очень сложно какие-то давать, потому что музыка унеслась куда-то, непонятно куда, вот поп-культура и рэперы подхватили, в общем-то, флаг рокеров, то, что они наполнили смыслом свою музыку. Вот именно в нашем российском понимании, потому что наша музыка крутится все-таки вокруг смысла больше. У нас язык очень емкий, богатый, красивый. Меньше музыки, меньше
0: Ну,
1: дефицита
0: рэп,
1: музыки.
0: я затрудняюсь, вот честно, для себя рэп идентифицировать как песни, я очень сильно затрудняюсь.
1: Но у меня такая же
0: Вот. Это,
1: проблема.
0: наверное,
1: Мне
0: это, наверное, все-таки некая другая сфера творческого музыкального проявления, но песнями назвать
1: Ну
0: очень
1: да, но все
0: будет
1: говорят.
0: некорректно. Иначе у нас происходит точно такая же подмена, как и начинают слово «любовь» использовать там, где раньше использовали секс или еще что-то такое. Вот. Рэп это останется рэпом, а песни пускай останутся песнями.
1: Ну да, я тоже за это.
0: Вот. Я по поводу самоопределения в своем жанре исполнения вот песен и игры музыки. Вообще, вам не кажется, что это, в принципе, не очень, не очень правильно в маркетинговом отношении. Вот вы, у вас что-то издавалось уже?
1: Ну, мы выкладывали в интернет.

0: То есть мы играем чисто
1: Подождите,
0: пока.
1: подождите, вы издавали альбомы, релизы какие-то у вас на глобальном?
0: Ну, у нас тут вот есть 100 камней. Есть, ну, это я его назвал сборник песен. Это сборник.
1: А
0: Потому
1: как там
0: что,
1: определен жанр исполнителя, как там определен?
0: ну, жанр никак не определен. Мы на самом деле просто играем музыку.
1: А кто
0: Вот,
1: вам
0: жанра
1: издавал?
0: никакого нет.
1: Тут
0: Ну,
1: скорее, наверное, жанр определяют сами музыканты, предпочтения.
2: Нет, там просто, когда оформляешь как бы релиз к изданию, ты обязательно должен указать жанр, в котором играешь. Наверное,
0: Не, ну,
2: рок у вас был, да?
0: не, у нас, конечно, рок. Поп-рок, где-то интеллектуальный рок. Вот так мы для себя, наверное, это все определим, потому что для нас главное это, ну, чтобы смысл был в песнях. Вот, все-таки
2: Ну,
0: смысл ищут люди, которые немножко
2: мы про смысл еще поговорим. Вот,
0: что-то хотят в этой жизни для
2: Валерий,
0: себя. Да,
2: Валерий,
0: да.
2: я не все, конечно, ваше творчество слушал. Наверняка у вас гораздо больше песен, чем на неформатке. И мне показалось, что ваши песни лучше позиционировать как христианский рок. Если так уж уточнять, нежели интеллектуальный. Интеллектуальный рок — это что-то совершенно отдаленное от духовных каких-то граней, и там люди оперируют образами, ну, приблизительно как в литературе, скажем так. То есть они несколько всеобщие, всемирные. А как вы... Вот мне интересно, те песни, где у вас прямые ссылки на христианство, да, на том, может быть, где вы ищете еще, в общем-то, в нем опору для себя или нашли и об этом объявляете. Ну, это песни раньше, которые вы писали и записывали и выкладывали, или это все вперемешку? Вообще, вот те песни, которые вы заявили в программу, мне показалось, они несколько отличаются от большего количества песен, от большинства песен, которые у вас еще есть на неформатке.
0: Ну, это правда, потому что наша задача менять этот мир к лучшему. Я думаю, что уже все написано до нас и сказано, есть духовные истины какие-то, на которые стоило бы опираться в творчестве, если ты хочешь поменять этот мир к лучшему. Вот. Наша задача, как музыкантов, вот хоть мы и не ставим перед собой на данном этапе какую-то коммерческую задачу, там, заработать денег и так далее, хотя это где-то у каждого, конечно, есть. Вот. Но мне кажется, что творчество это то, что тебе дано от Бога, вот. Очень сильная вещь, потому что Бог тоже творец. И начиная с себя, ты можешь изменить мир вокруг себя. Вот, опираясь на какие-то уже духовные истины, которые уже есть, и они озвучены, они всем известны. Просто их нужно подчеркнуть, песня каким-то образом, ну, заострить внимание людей каким-то образом на этом и сказать: «Эй, ребята, ну, все-таки есть нечто высшее, какие-то высшие идеалы, те же самые 10 заповедей, поскольку мы, ну, в христианской стране живем, да?»
2: Подожди
0: Или
2: секунду, Григорий, 10 заповедей каких?
0: 10 заповедей
2: Каких?
0: библейских.
2: Ну, каких? Мы говорим о христианских. Какие 10 заповедей?
0: Ну, я сейчас не хотел бы заострять внимание именно на христианских церквях, потому что я думаю, у нас слушатели есть и из других конфессий, и религий, и так
2: Да
0: далее.
2: подожди ты, ну подожди, ну че, это называется, это уже ты уже популярен чем-то, ты хочешь кому понравиться в данной ситуации, когда
0: Ну,
2: уходишь от вопроса?
0: я хочу понравиться.
2: Я задал вопрос, какие 10 заповедей?
0: Ну как, какие 10? Которые известны всем.
2: Ну скажи одну. Ребят,
0: Не
2: там сделайте у
0: пролюбодействуй.
2: себя, обязательно сделайте колонки тихо, у вас идет эхом мой голос, я его слышу.
0: Колонки.
2: Да, где-то там эхом отражается. Хорошо, давай, вот заповедь назови.
0: Ну, очень много заповедей,
2: Нет, одну,
0: например,
2: вот ты он уже начал говорить.
0: не
2: Уже начал говорить.
0: пролюбодействуй, да, не
2: Так,
0: укради,
2: хорошо.
0: не убей,
2: Так, секунду, еще раз
0: не
2: уточняем.
0: украсть
2: Это
0: то, что
2: какие заповеди ты
0: мама от
2: сказала?
0: тебя.
2: Это
1: Ну, ты
0: так
1: сказал, что...
0: христианские заповеди библейские. Вот.
1: Библейские, я соглашусь. Библейские,
0: Библии
1: соглашусь.
0: Изучены. Вот. Но они в какой-то степени они присутствуют и в других, так сказать, религиях и так далее. Вот. Ну, в общем, это можно определить одним словом. Любовь. Возлюбите друг
1: Стоп.
0: Друга.
1: Стоп. Валерий, стоп. Я пытаюсь вставить. Просто давай так конструктивно будем. Во-первых, то, что это библейские заповеди, я соглашусь. То есть это заповеди Ветхого Завета. И то, что они присущи всем, любому сердцу человека, потому что, ну, как на скрижалях, они там написаны у каждого. То есть каждый, поступая против этих заповедей, знает он их или не знает, все равно поступает против совести, против Творца и Бога. А вот насчет того, что это как бы христианские заповеди, я тут уже очень сильно сомневаюсь, потому что христианские заповеди все в Новом Завете изложены, угу. И они являются более высокой ступенью.
0: Непонятно.
1: Поэтому я хотел бы уточнить, да, менять мир к лучшему по каким заповедям?
0: Возлюби ближнего своего, как самого себя. Единственная заповедь, которая дана в Новом Завете, которая отменяет, если угодно, все остальные. Но это... Как бы мое
1: Подожди.
0: Видение такое.
1: Блин, вещей. Сам. Это для вот людям очень трудно понять эту заповедь.
0: Ну, может быть, нам и не нужно углубляться сильно, поскольку это где-то глубоко в душе. Может быть, это иногда очень сложно выразить. Вот. Лучше в песнях.
1: Лучше в песнях, да.
0: Да.
1: Исполнение заповеди, оно как бы это сближает с Богом, да. Понимание их. Это одно, а исполнение это совершенно другое. Понимающих у нас тьма тьмущая, а делающих, ну, нифига вообще нет практически. Давай, сейчас поставлю первую песню группы Валерий Григорьевич и Golden Gate. Потом мы поговорим о названии вашего, собственно, вашей группы Golden Gate. Мне интересно, что это за золотые ворота, чьи они. А сейчас мы слушаем песню, да, «Мне бы в небо», группа Golden Gate. На неформатном радио в программе «Мысли о смысле».

0: Мне бы в небо, и мне бы в небо, но пока обязаны ходить по грешной земельке. Итак, ребята, Golden Gate, название группы. Ну, перевод никому не является тайной. Золотые ворота. Что за золотые ворота? Какие золотые ворота?
1: Ну, на самом деле, название очень появилось из ниоткуда. То есть, не было никакого смысла, вот, никакого подтекста. Просто у меня был друг 10 лет назад. Вот, мы начинали играть музыку. У нас был клуб, вот, где мы собирались. Ну, репетиционная база. Ну, это просто гараж, переделанный в какой-то... Теплый гараж, вот, переделанный для того, чтобы можно было играть комфортно, репетировать. И, ну как, просто гараж, это же как бы так, не сильно солидно. Вот. И у меня был друг, он говорит: Валерий, что ты вот, Golden Gate, как тебе? А мы же дети Советского Союза, тогда все иностранное звучало очень круто. Вот. И у меня был даже мопед, на который я просто клеил наклейки от жвачек из Польши.
0: Да, по-моему, все так и осталось. У нас названий немало.
1: И он говорит: смотри, Golden Gate, супер, давай. А мне понравилось Golden, золотой, я же английский знаю. Вот, и меня заканчивал. Там Golden, хорошо, Gate, врата. То есть, как-то на подсознательном уровне мы просто взяли это название, и все. Это уже потом я узнал, что Golden Gate, это, оказывается, и сигареты такие были. Говорит: о, классно запоминать вашу группу. Я говорю: чего? Так, а сигареты такие были. Ну, ничего себе. А еще, говорит, мост такой есть, Сан-Франциско, по-моему, в Калифорнии.
0: Да, но он вот, красный у них почему-то.
1: Да, да, идея, ну, наверное, ближе к золоту они так решили. Вот, и я подумал: ух ты, Golden Gate, оказывается, хоть и подсознательно мы взяли, но это же мост, он же соединяет чего-то, два берега, то есть хорошая идея соединения, да, вот, землю и небо соединяет, вот, людские судьбы какие-то, на концертах все-таки я знаю, что и люди встречаются, и женятся даже потом, мне это очень нравится. Вот, поэтому мы решили это оставить, хотя вначале я говорил, это было как-то подсознательно, чисто вот принятие решения, что мы просто будем Golden Gate, и все. Хотя многие спрашивают: а почему вы вот на русском поете, а у вас название на английском? Не знаю.
0: Не, ну, я, собственно, я предполагал, что у вас имеется и подоплека «Золотые врата», вот «Иерусалимские врата», «Царьградские врата».
1: Это тоже имеет...
0: Это тоже проявилось со временем, да?
1: Или да, это но было? Это проявилось со временем. Нет, это проявилось со временем. Я говорю, это каким-то образом подсознательно вот это название пришло. А потом вот, когда я начал изучать, вот это есть, наверное, наитие какое-то, да? Когда тебе сначала дается, а потом ты начинаешь разбираться, а что ж тебе дали? Оказывается, неплохо. Ну, как-то так.
0: Да, хорошая у нас связка, такая, переход к следующей песне «На связи Вселенная». Как раз здесь вот продолжение вашей темы, которую вы все время упоминаете. Вот это вот кто-то дал, что-то поручил, мы должны донести. То есть вот такое мессианское отношение к своему творчеству.
1: Ну, конечно.
0: Это изначально было вообще, когда начали творчеством заниматься? Ребята у вас там в группе молодые все. Я посмотрел, что музыканты молодые ребята все. А вы уж как-то их такой вот скрипой, наверное, вот такой идеологической и прочей являетесь.
1: Направляющей.
0: То есть у вас четко выражено, явно выражено мессианское отношение к своим песням, к своему творчеству, но вот и позиция его как-то в какие-то периоды меняется, потому что у вас есть и такие легкобунтарские песни.
1: Да. Ну, потому что хочется как-то не то, что понравится людям, просто поговорить на их языке, понимаете? Донести какие-то истины красивые, важные. Вот, человеку с улицы. Вот, а человек с улицы, у него же там в голове очень много чего происходит.
0: А зачем вам человек с улицы?
1: Ну, как человек с улицы? Потому что потенциально нас может быть слушатель какой-то.
0: Вот. Не, я просто...
1: красота сказал.
0: Мне да, и я образно выражаюсь, ну, то есть, взял и любого затащил. Мне вот, кстати, так вот не очень нравится мессианствовать. Ну, песню ты спел, ты стоишь и поешь. Ну, человек с улицы, в смысле, мимо шел и послушал.
1: Нет, я образно сказал в очень широком смысле. То есть, человек, который живет и не задумывается, зачем он живет, зачем он пришел,
0: куда
1: он идет и так далее. То есть это более широкий смысл.
0: Проходимец по жизни.
1: Ну да, я просто проходил мимо, такое вот есть выражение. Ты кто? А я просто мимо проходил. Вот. Так а что, чем ты живешь, чем ты дышишь, что ты делаешь в этой жизни? Ну да, хожу на работу, ну да, вот мне семья, жена, там это, все. Дальше что? И вот, понимаете, человек в этом круге, не вырваться никуда, ничего, а есть же, ну, как мы считаем, есть и другая жизнь, и немножко за пределами этой физической жизни, и есть такие моменты творческие, тоже, я считаю, это очень сильно духовные вещи. Поэзия, допустим, когда ты ходишь на выставки, там же тоже у тебя что-то вот на уровне души происходит, когда ты смотришь на прекрасные картины, когда ты слушаешь красивые песни, стихи, я не знаю. Ну, это же на уровне души что-то, да, и человеку это нужно, потому что это часть человека. Вот. Он ухаживает за своим телом, моет его, чистит зубы, а за душой не ухаживает, вот, или забывает, или нет времени, нужно напомнить, значит. Ну так, ненавязчиво, потому что я не хочу никому проповедовать, но просто донести то, что в творчестве у меня накипело, болит, и через музыку, через красоту сказать, ребята, ну, может, мы задумаемся немножко. Вот. Ну, я именно я так вижу, хотя, ну, как бы у нас разные ребята, коллективы есть и так далее. Ну, пока поддерживают, пока не бунтуют.
0: Ну, музыка и вообще творчество, музыка, творчество, любое творчество, ну, как бы акт. Естественно, он является духовным, безусловно. Для меня он в первую очередь духовный. Если кто-то так не считает, то это не значит, что это не работает. Именно изначально на базовой основе духовной, на ментальном уровне. Но это мечта об Уюда Острой, собственно. Человек как может возвышать, так и унижать, как животворить музыкой, песней, так и убивать.
1: Согласен.
0: Вот. То есть, вот если мы следуем к нашей следующей песне, которая называется «На связи Вселенная», то там есть интересный такой сюжет о том, что, собственно, человек вроде как творец, писатель, поэт, музыкант, он одухотворяется, и вот у вас тоже называется это Вселенная, там многие называют космос. Это же все тварь. Ну, это же тварь.
1: Это все Бог.
0: То есть, на самом деле. А почему его надо называть тварью?
1: Ну, нет, не тварью, творцом, не тварью.
0: Ну как, вот берем Священное Писание и читаем, он сотворил все, Вселенную и все остальное в нем. И когда человек, я хочу договорить, я считаю, что когда человек употребляет к Богу эпитет твари, ну, образ твари, то он поступает точно так же, как и народ еврейский в пустыне после 40 лет. Он еще ходил за то, что вот тельца, значит, во образ тельца, идущего траву, значит, и вылили, пока Моисей там на гору лазил за скрижалями. Вот. И здесь то же самое получается. То есть вы, используя талант, зная о Христе, о христианстве, о том, что есть Бог, это Святая Троица. Вот. Или вы, кстати, вы православные или какого-то другого?
1: Не, у нас разные конфессии, на самом деле, в группе играют люди. Сейчас не хотел бы об этом говорить. Вот,
0: хорошо, не будем, не будем.
1: Я не помню слово «тварь» в моей песне, вот в чем дело.
0: Подожди. На связи Вселенная. Вот изыд, да, вот изыд Вселенная, которая тебе что-то там начинает напевать. И подсказывать, вдохновлять. Что это такое?
1: Ну вот, я еще раз объясняю, возвращаясь к своей мысли раньше, что песни наши для человека с улицы, в том смысле, в котором я уже объяснил, в широком смысле. Для очень многих людей, неверующих людей, слово «Бог» ничего не дает. Но они прекрасно знают слово «Вселенная».
0: Да, для многих, верующих Бог слово ничего не дает. Я вас уверяю.
1: Поэтому это маленькая такая ступенечка.
0: Ну и зачем изначально человеку, который вообще ничего не понимает, изначально ему давать какую-то неверную ступенечку?
1: Потому что все знают слово «Вселенная». Все изучают астрономию в школе. Они знают, что Вселенная – это нечто безгранично непознанное. Оказывается, не одна Вселенная, есть миллионы, миллионы, миллиарды Вселенных. Это то, что нельзя познать. Даже вот это качество можно взять за основу вот здесь. Понимаете? И это с тобой разговаривает. Я больше чем уверен, что это разговаривает и с поэтами, и с музыкантами, и со всеми, кто только творит в правильном ключе, в красивом. С ними разговаривает именно Бог через Вселенную. Вот, просто немножко я...
0: А дьявол может разговаривать, прикинувшись Вселенной?
1: Он может и хочет.
0: По моему наблюдению, по жизни, он с 90% вот таких вот людей, подключенных, так сказать, к Вселенной, вот именно он разговаривает, и чаще всего он себя за Бога и выдает в идеале. А так, ну, кем угодно может представиться, может, там, инопланетянам, может, ангелом-хранителем, это учение святых отцов.
1: Когда мы заходим на выставку, понимаем, что вот это не от мира сего, Шагал, вот мы из Витебска.
0: Сам, я знаю, например. Да.
1: Мы заходим в картину, вот я не всегда понимаю, что он хотел этим сказать. Я понимаю, допустим, Сергея Зарянко, который нарисовал портрет графини, когда в Третьяковскую галерею зашел, вот я вхожу в зал, и я понимаю, что это сейчас женщина встанет, подойдет ко мне и скажет: «Здравствуй, Валерий, как дела?» Для меня это очень впечатлило, меня очень впечатлило. А когда я смотрю там на Врубеля, допустим, на другие картины, на то же Шагала, да, возвращаясь, я не всегда понимаю, что он сказал. Мне кто-то объясняет, что он этим хотел сказать, искусствоведы. Но я понимаю, что я своими мозгами не понимаю. То же самое, мне кажется, вот какая-то параллель здесь. То есть, когда писалась эта песня, вот это на ступеньку ниже, конечно, взято. Но это для тех людей, которые еще не познали Бога, но они знают, что такое космос, не знают, что такое Вселенная. И они чувствуют, что Бог есть. Это какое-то обращение к ним, немножко вот коснуться чуть-чуть их души. Задумка как раз-таки была вот именно в этом плане. Ни в каком другом. То есть все было заряжено на добро и на любовь. Зачем?
0: Мне кажется, у нас вокруг именно гораздо больше примеров того, что есть Бог.
1: Конечно,
0: начиная с семьи, с рождения и с того, как мы живем, и взаимоотношения какие имеем.
1: У меня тоже есть очень хорошая песня.
0: Да, у вас есть, да, хорошие песни на тему взаимоотношений, да.
1: Это все просто, выбрали песни, у нас только три песни сделать в этом эфире, поэтому...
0: Ну, в принципе, я понимаю, многие проходят через этот период, через этот этап, когда они подключаются. Да что тут говорить? Опять же упомяну преснопамятное уже, так сказать, интервью Димы Ревякина с Тутой Ларсон, и они там тоже эту вот тему затрагивают. Во время подключения я написал там тудыть-сюдыть 10 песен. Блин, мне, конечно, это очень интересно, но мне всегда интересно, откуда провода шли, вот, с какой точки этой вселенной.
1: Это вопрос, на самом деле.
0: Да, это для меня, например, это очень важный вопрос.
1: Правильный вопрос. Но если, я думаю, и верующий человек в Бога, ходишь в церковь, там причастие принимаешь.
0: А если не ходишь, а верующий, это что? Это плохо?
1: Ну, это тоже может быть, но сомневаюсь я, что такие могут быть.
0: А в какую церковь? Вы же говорите, в любую можно ходить.
1: Нет, ну я же об этом не говорил. Ладно, не будем об этом, это очень глубоко.
0: Да, мы лучше песню послушаем.
1: Досмотр зависит очень далеко.
0: Ну и чего? А чего? Мне интересно далеко ходить. Далеко ходить? Да нет, ну зачем мне офлайн? Я вообще спорить не люблю. Мы сейчас говорим для того, чтобы вопросы возникали у человека, а пускай он, так сказать, получает ответы уже по жизни вокруг себя, а не в споре со мной. Я никому ничего не доказываю, это раз. Я просто делюсь своим опытом, это два.
1: Точно так же, как и мы, наверное, то же самое.
0: Точно так же, как и опытом.
1: Мы написали песню, и пускай люди спрашивают. Но изначально
0: ну...
1: это красота. Любовь.
0: Будем ждать вопросов в чате. Может, кто-то все-таки нас обрадует. Так, а сейчас у нас звучит песня на связи вселенная группа Golden Gate. Слушаем.

художники и музыканты. Они антенны планеты Земля. Свои разделяют с нами таланты. На связи Вселенная.

0: Ну вот, история вашего осмысления, откуда приходят мысли, идеи, что с ними сделать, и все. Ну, собственно, об этом мы говорили до песни. Можно перейти к следующей какой-то теме. Давайте глянем, ну, что у нас в чате происходит.
1: Да. Значит, Даткай говорит, закрутили это, ну, в этом смысл весь, на самом деле. Когда мы «Сто камней» песню, которая будет звучать, выпустили в ротацию неформального радио, ну, она была выбрана в ротацию. Вот. Там тоже были такие комменты, ну, накрутили, ну, философы, ну, это, ну, такое вот что-то. То есть народ, может быть, еще не готов к таким вот глубоким вещам.
0: Я считаю, что под народ подстраиваться не надо. Народ никогда не готов. Народ никогда не готов. И вообще, и не хочет. И он ничего не хочет. Он хочет жрать, срать и спать. Ну, прости, Господи. Правильно. Да, вот. Это
1: поэтому
0: удобно
1: и
0: легко.
1: Мы никогда не подстраивались ни под кого. Вот. Мы просто пишем, что на душе, что у нас как бы рождается. Вот опять же свыше, опять же, что дает Вселенная, что дает Бог, да, опять же. Ну, дипломатично я, конечно, сказал, хотя некоторые считают, что мягко, да. Вот. Но тем не менее.
0: Не мягко, а криво.
1: Чувство любви к ближнему и желание его видеть каким-то образом. Вот, и мягкая подача, по моему такому мнению, может, субъективному, она гораздо лучше работает, чем просто брать человека и тыкать его вот так. Ты не прав, я прав, и 5-10, это кроме агрессии ничего не рождает. Никогда не рождало. В духе любви, с большим терпением, вот это всегда правильный путь. Ну, опять же, это субъективное мое мнение. Следующий вопрос Камоныч, он задал, значит, такой: каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Вот. Ну, на самом деле, я на этот вопрос не вправе отвечать, потому что я не Бог. Вот, только Бог.
0: Подожди, тебя спросили, Валерий, нет. Тебя конкретно спросили, чувствуешь? Ну, то есть, ты, что ты можешь простить? Вот. Какой порок ты можешь прощать?
1: Порок? Я могу все пороки прощать, потому что сказано, прощайте друг другу, все. Ничем не оставайтесь должными, кроме любви. Поэтому любовь
0: все. На вопрос ответили, дальше двигаемся.
1: Конечно.
0: Дальше
1: помочь человеку справиться с этим пороком, конечно, нужно. Вот. Если он попросит, и ты видишь, что ты можешь ему помочь.
0: Хорошее замечание, если попросит, да.
1: Если попросит,
0: дальше, конечно. Дальше есть вопросы, я вижу. Даткай Сергей спрашивает.
1: А сами песни, по-вашему, это от ума или свыше? Песни, которые я сочиняю, мне не нравятся, а которые считываю, совсем другое дело, как у вас. Совершенно согласен. Значит, я считаю, что есть песни, которые рождаются. Вот песни, которые самые крутые песни и вообще произведения, которые написаны 5-10 минут. Вот, потому что у тебя есть... Ну, опять же, канал, как я говорю, Богом, со Вселенной, не знаю, что там. Вот. Ну, и с дьяволом тоже, да, надо тут разбираться. Но я думаю, что добро против себя, ну, как бы, не пойдет. Вот. И когда написана красивая песня, которая вдохновляет людей, а у нас есть, ну, некоторые другие песни, которые я знаю, что люди послушали, и брак спасся, допустим, вот, и люди хотели разводиться, а там такие строки: прощайте всех наперед, вот, что бы они ни сделали. Вот, и люди остановились и спасли брак. Вот, поэтому, когда песня рождается, песня должна быть рождена, вот, чуть не сказал, слышу, да? Вот, тогда это настоящее искусство, и там заряд энергетический, там атомная бомба. И я считаю, что проблема в том, что у нас столько стало песен непотребных, потому что люди сами их делают. Они не рождаются. Они просто берут листок бумаги, какой-то рифмовальщик какой-то берут и начинают рифмовать. У меня одна знакомая есть, она мне позвонила и говорит: Валер, ну это что-то песню написать? Вот ты же рифмовальщик, вот скачиваешь с интернета, и вот там начинаешь рифмовать, и в конце ставить, и все, песня. А ведь много таких людей. И в результате имеем то, что имеем по творчеству и по музыке. Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому вот Даткаю отвечу, что на правильном пути человек находится. Вот. Хотя некоторые песни вот у меня пишутся год, но они просто отлеживаются. Но я знаю, что я в правильном направлении иду. Вот. Но нужен там год, больше времени, чтобы они осели просто, каким-то образом созрели. Но в основном так вот. У меня это получается. Вот, так что спасибо.
0: Ну, за... замечательно. Да, замечательно. На вопрос ответили. Пока больше других вопросов вроде бы нет. Угу. А мы все-таки вернемся к нашим 100 камням. Мне очень интересно, как в человеке всегда вот может уживаться вот такая вот двоякая позиция. Я не раз слышал, то есть, когда начинают говорить о христианстве, и вот у вас, Валерий, у вас на первое место поставлена заповедь «Возлюби ближнего своего». И с другой стороны, в одной из ваших песен звучит: «Люди, вы забыли первую любовь». Что есть первая любовь? Первая заповедь. «Возлюби Бога своего больше всех, и себя, да, и да, ближних, да, и всех остальных». То есть, как бы в угоду людям, а это есть такой и грех, и порок даже, можно сказать, человекоугодие и связанные с ним там и лицемерие, и прочие страшные вещи. То есть, таким образом можно дойти до оправдания чего угодно ради любви к ближнему. Если ближний-то он тебе, по какой причине? Потому что он рядом с тобой живет, или по какой причине ближний? Это тоже вопрос очень сложный.
1: Нет, вопрос на самом деле не сложный. Прежде всего...
0: Ну-ка, просветите меня.
1: Это тот, кто рядом. Просвещать не хочу никого, это чисто...
0: Это тот, кто рядом? То есть рядом нет, проходил? Конечно. Рядом конечно. Проходил?
1: Нет, нет.
0: Левит не, и не прочие там, как не, в притче, ну, проходили. Один самарянин только помилосердствовал. По-моему, в Евангелии совершенно четко говорится о том, кто тебе ближний.
1: Вот, ближний...
0: А про что?
1: Того, кого я вижу. Понимаете? Это тот человек, который рядом со мной. Вот сейчас я вижу наш гитарист сидит. Сейчас я вижу Диму. У меня есть жена, у меня есть сын. Вот я их вижу, они ближние. Потом я вижу через этих людей дальше знакомых. Этим людям я ответственный перед Богом им прежде всего помогать. Прежде всего. Потому что я их вижу. А других людей, которых не вижу, но я чувствую и знаю, что есть, это уже люди, как бы тоже, которым я, я иногда не понимаю, как им помочь. Если я с ними не поговорю, если я не узнаю их проблемы, как я могу им помочь? Или там по 10 баксов всем раздавать на улице, или что, или как? Я напишу.
0: А зачем с ними говорить? Если вы их видите, зачем с ними говорить?
1: Нет.
0: Вы видите и помогите.
1: Подождите.
0: То, что сами поняли.
1: Нет, нет, вижу, в смысле могу поговорить. И могу пообщаться, видеть, туси.
0: Я думал, видеть
1: и понимать. Нет, английское слово туси, видеть и понимать. Это
0: две разные коннотации. Как оно сказано, хоть на английском, хоть на русском, хоть на каком. Я имел в виду, вы их видите. Если вы сказали слово видите, это как в том, это обмани меня. То есть вы их прочитали, то есть видите человека насквозь. Ну, то есть со всеми его...
1: В виду, потому что видеть это значит иметь возможность общаться. Это eye contact, да, это возможность посмотреть в глаза и спросить, как у тебя дела. Я в этом, понимаете? Вот. И люди, которые рядом, вот они именно те люди, которые я должен спросить: привет, как дела? У тебя что, все нормально? Как могу помочь? Вот, потому что, из-за любви, из-за того, что я хочу, и есть возможность. Вот, а те люди, которые на улице, допустим, вот ходят, вот прежде всего, я их вижу, глазами. Но я с ними не могу поговорить, потому что нужно познакомиться. И он скажет, а другой скажет: а кто ты такой? Это сумасшедший, что ты пристаешь ко мне? Иди мимо. Ну, поэтому в этом случае проще песню написать. Вот, выложить в интернет, выразить свои мысли, подвинуть как-то людей к красоте, гармонии. Вот, и смотришь, и... Может быть, кому-то это понравится, и кто-то оценит. Вот особенно через живые концерты идет живое общение с залом. У нас был такой случай интересный. Мы давали местным концерт. И сидит, женщина пришла к нам на концерт, в платочке такая сидит, целомудренная, красивая. Играли концерт, ну, роковый концерт настоящий. Она подходит и говорит, она приехала с другого города, подходит к нам и говорит: «Ой, спасибо, говорит, я сейчас в церкви на исповеди, говорит, была». Мне, говорит, батюшка сказал, все точно так, как вы пели в своих песнях. Спасибо вам. И подарила торт. Вот. Поэтому, ну, для меня это какой-то документ, где реагируют на наше творчество и так далее. Но опять же, то есть, без навязывания какого-то чего-то. То есть, родилась песня, она пришла, мы ее раз озвучили, что-то раз озвучили, кому-то помогли, кому-то там собрали концерт творительный, сделали, дали денег, там у человека дом сгорел, там печка, что-то. Вот. Несем добро. Поэтому я считаю, что музыка все-таки должна она приносить вот такое, нести красоту, добро, гармонию, двигать этот мир к лучшему. Что-то на словах не
0: Но...
1: скажешь, как в песнях.
0: Но вы дисбаланс-то не ощущаете? Вот этот вот,
1: нет.
0: Тех, кто хочет творить песнями, призывать песнями к добру, ну, ладно, пускай даже осознаваемому по-своему, ну, то есть у них побуждения все равно какие-то такие благочестивые. А и тех, кто через тоже искусство и творчество, и песенное, и концертное, и прочее, дисбаланс в чем? Хороших людей больше, а у плохих людей возможностей больше. Почему так происходит?
1: Я считаю, нет, плохих и хороших.
0: Как это нет? Как это нет? А про что тогда? От чего тогда людей отстращать? Как это нет? Человек имеет право выбора каждый раз. И он выбирает либо плохо для себя и для окружающих, или хорошо для себя и окружающих. Как это нет?
1: Ну хорошо, если у вас вот родители, у вас есть, который пошел там, ну, наркотики там сел. Ну вы же, это ж вы не стали от этого его любить меньше, правильно? Он ваш сын. Вы все равно хотите.
0: А что я сделаю? Нет, при чем здесь любить извините меня, по поводу пороков. Имеется в виду что?
1: Потому что Бог любит тоже всех и порочных. Вот, и
0: подождите. Ну,
1: в Библии я читал.
0: Эти наркотики кто-то продал, эти наркотики кто-то привез, эти наркотики кто-то крышует, чтобы их привозили, эти наркотики кто-то выращивает, эти наркотики кто-то дозволяет выращивать. Так мы добираемся до чего?
1: Нет, я сейчас...
0: До источника зла. Причем здесь? Зачем
1: мне... Так глубоко мы не будем копать. Я сейчас говорю о том, что человек...
0: Ну, тогда все корешки, все, что мы от сорняков, все вершочки, которые мы обрываем своими добрыми песнями, они из этих же самых корешочков будут вырастать, и корешки эти будут еще сильнее укрепляться. Ну, разве не так?
1: Вы знаете, дело в том, что люди это все оценят, и я думаю, не нам судить это. Вот, я же говорю, то, что приходит, то мы отдаем.
0: А кому судить? Простите.
1: Как судить? Людям, как? Так я же говорю, людям, которые слушают наши песни, вот, они оценивают, нужно, не нужно им. Потому что в любом случае, вот, как я оцениваю песню, я включаю интернет, вот что-то вот загрузилось, да? Я включаю эту песню, я слушаю ровно 3-5 секунд и выключаю, потому что я вижу, что уже мне это не надо и не нравится. Когда песня, допустим, рождена и красивая, я включаю, и мне через 5 секунд мне становится ясно, что да, это моя песня, я ее хочу дослушать до конца. То есть, вот так же и с этим. То есть, не нам судить. Вот пришла песня, мы ее записали. У нас, кстати, своя студия, вот сейчас мы в ней сидим. У нас есть возможность, сразу песня родилась, мы ее сразу записали. Хотя не сразу, она должна отстояться, потому что она как хорошее вино. Нужно постоять, созреть. Вот. И потом мы ее записываем. И потом мы ее выпускаем в свет людям, даем слушать вот все. В надежде, что наши песни будут кому-то нужны. Потому что, знаете, вот такая есть интересная идея, что когда рождается человек, он есть решение чьей-то проблемы. Вот, то есть он растет и какую-то чью-то проблему решает. Точно так же, как и песни, любое творчество. Ну, настоящее, я сейчас про творчество настоящее говорю. Вот, когда рождается песня, она кому-то нужна. Вот хотя бы одному человеку, двум это вообще здорово. Вот все. Но судя по тому, как вот люди
0: ну, реагируют... Вы имеете в виду свои... Вы имеете в виду свои песни, надеюсь?
1: Конечно, конечно.
0: А не, только, не за все песни, которые у кого-то только, там рождаются.
1: Я только за свое творчество. Говорить только о нем.
0: В коем случае, ну, слава богу. Валерий, конечно. Валерий и вся группа Golden Gate, к сожалению, да, время так настолько скоротечно в интересной беседе, она, кажется, только началась, но уже должна прийти к своему логическому какому-то завершению. Я на прощание, уже когда мы попрощаемся со всеми неформатчиками, поставлю вашу последнюю песню, которая еще должна прозвучать, это как раз «100 камней». А сейчас мы уже вынуждены всем помахать ручкой и сказать добрые слова на прощание.
1: Да, было очень приятно пообщаться в эфире, донести свое творчество, какие-то позиции. Вот, очень благодарен вам, Сергей, за то, что вы несете такое знамя. Я вам уже об этом говорил. Искать смысл в песнях, ну, в наше время, на самом деле, очень неблагодарное занятие. Вот, но тем не менее, это нужно делать ради.
0: Я не в песне. Валерий, поколений. Я отвечу. Пользуясь случаем, я отвечаю. Я не ищу смысла в песнях людей. Это как бы как ваша зацепка, то есть обратиться к человеку. Я хочу, чтобы люди имели смысл в своем творчестве.
1: Так вот, я смысл об этом говорю.
0: От каждой песни, от одной к другой, он может совершенствоваться или деградировать, это другое
1: дело. Но вы же помогаете людям это осмыслить, и вы подняли это знамя для того, чтобы другие музыканты задумались, вот, что нужен все-таки смысл в песне. Не просто вот там, понимаешь, я бухнул там или ширнулся, там, или написал там чего-то, и, а что, непонятно вообще ничего, кому-то надо, может, кому-то и надо. Вот, но искать смысл в песне, вот, в красивой, и как вот, чтобы она цепанула, тронула, изменила твою жизнь каким-то образом. Потому что у нас сейчас, ну, культура клоунов, вы же понимаете, сейчас, чем больше ты там пляшешь, там, сверкаешь трусами, и пятое-десятое, это все уже хавается. Про смысл уже тогда говорить вообще не надо.
0: Ну, это масс-медиа, масс-медиа, мы же масс-медиа, собственно. Ну, ладно, давайте, мы должны, давайте, продолжайте свое слово радиослушателям, и я ставлю музыку.
1: А еще можно что-то говорить, да?
0: Для многих, да, можно еще что-то
1: говорить. Ну, я хотел бы, чтобы вот, немножко сказал наш Андрей, гитарист, он новый человек, он у нас играет на неделе только всего. У нас обновляется состав, потому что...
0: Пожалуйста, Андрей, немножко... ждем вас у микрофона.
2: Ну, я скорее думаю, что, чтобы дать Андрею слово, это надо еще один эфир. Просто могу сказать, что, в принципе, в наше время я увидел Валерия, его в творчестве, наверное, единственный, кто вокруг меня на момент существует, творчество которого я услышал хоть какой-то смысл. Вот, и даже не хоть. Ну, а пока потом оказалось, что мне это нравится. Поэтому, в принципе, нас как бы так судьба и свела.
0: Ну, правильно, хочется причастным быть к какому-то более-менее делу со смыслом. Я согласен с вами полностью. Да, это всегда вдохновляет, а тем более, как бы, наш человек вообще, он коллективный. Так сказать, создан для того, чтобы быть каким-то с кем-то собранным вместе воедино, и это уже где двое или трое, как говорится, там и я посреди них, сказал Господь.
2: Ну, у нас как бы ну, вообще что... с этим, со смыслом очень туго. Скорее, у нас тенденция больше на кавера идет. Поэтому, конечно, свое творчество, которое ты можешь вложить, творчество чужого человека, это, конечно, многого стоит. Поэтому, наверное, нас все-таки свела судьба как-то, каким-то образом.
0: Ну и слава Богу. Ну и слава Богу. Ну что, ребят, вынужден попрощаться со всеми. На сегодня наш эфир закончен. Следующий состоится 7 марта. Сегодня у нас была в гостях группа из Витебска. Я очень рад, что к нам прорвались белорусы, потому что многие пытались, и чего-то как-то у них все время им что-то мешало. Вот. И у нас, да, у нас география такая обширная, уже и в программе в самой составляется международная. Спасибо, Валерий, спасибо, ребята. Спасибо всему Golden Gate. Встретимся спасибо. С вами. Да. На сегодня все. Сейчас вы услышите еще на прощание песню «100 камней» группы Golden Gate. С вами был Сергей Ставроград. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White Man».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

увлекаться в чем-то пустое дело. Бумерангом все тебе вернется. Я друзей терял так неумело. Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу. И не сомневался в откровениях.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

Плюс 28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из медведя.

Багирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето.

Влюбленность в моде. В моем городе дружба.

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Ты мог быть успешным, зваться, к примеру, силой, пить пиво с баклашу, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию,

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, с

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир, «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны

вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой, и мы едем домой. Едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

здесь мир с тобой, смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в туче укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

я скучаю. Питер — город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твоем сиять.

Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде, пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте,
0: в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось, так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

наверное, где-то близко. И лес сквозной. Кто виной тому, что облетели листья? Кто тому виной? Кто тому виной? Пусть моя вина, пусть твоя вина.

тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыханье я снега горстку и скажу тебе, и скажу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, Фаня.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное.

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание, и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон даруя желанный, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. И вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу,
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай!»

можешь спасти. Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но непроклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: Участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

рыбаков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals.
3: I've never seen a diamond.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа? Летит мой трамвайчик под номером 7 в счастливые давние с детства места. Он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как нервы.

черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как небо.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Шук-шук, не Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Майк Ди, вокал ударный, MCA, вокал бас, Эдди Рок, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита, и в частности смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».